0: Рабочие здания должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения и проинформировать об этом жителей, чтобы в случае повреждений в окружающую среду не попал горячий теплоноситель. Вода с зеленоватым оттенком. Перед гидравлической проверкой его охлаждают до 45 градусов. Поэтому температура горячей воды снизится уже накануне проверки, во второй половине дня или вечером, сообщили в компании. Министерство здравоохранения отвергает опасения Латвийского общества больниц по поводу сокращения финансирования региональных больниц, утверждая, что общий объем средств для отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений сохранится, но будет перераспределен в соответствии с потребностями пациентов. Как сообщили в Минздраве, высвободившиеся после реорганизации больничной сети средства планируется направить на развитие медицинских услуг. Решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений связано с выявленной госконтролем и Национальной службой здравоохранения нехваткой средств в региональных больницах и необходимостью более эффективно использовать имеющиеся кадровые ресурсы. Министерство намерено привести число специалистов в соответствии с фактическим потоком пациентов и организацией работы конкретных лечебных учреждений. В 2025 году удержание за незаполненные ставки специалистов в отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях составили 6 миллионов евро. Освободившиеся средства планируется использовать для расширения доступности амбулаторной помощи, пересмотра платы за наблюдение и тарифов на стационарные услуги, а также для финансирования больниц, которые возьмут на себя уход за пациентами после реорганизации отдельных стационарных профилей. В частности, 7,5 миллионов евро предполагается направить на проведение 33 тысяч дополнительных обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. Еще 2 800 000 евро на пересмотр тарифов на стационарные медуслуги. Минздрав подчеркивает, что изменения направлены не на экономию за счет пациентов или больниц, а на более эффективное использование ресурсов, повышение качества медпомощи и обеспечение доступности предусмотренных законом услуг. 27 июля молодые люди, подавшие документы через государственную единую систему приема на основные программы высшего образования, узнали, удалось ли им поступить на желаемую образовательную программу. Всего через эту единую систему приема было получено более 11 тысяч заявлений. В системе участвуют 8 латвийских вузов, в том числе крупнейшие университеты – Латвийский университет и Рижский технический университет, однако не все. Например, через систему нельзя поступить в университет Страдиня, а также в художественные культурные вузы, например, в Академию культуры. Кроме того, в системе нет некоторых частных вузов. Как и в прошлом году, наиболее популярными образовательными программами среди выпускников средних школ остаются лечебное дело в Латвийском университете, медицина в университете Страдиня, психология и юриспруденция в Латвийском университете. На программу лечебное дело в Латвийский университет в качестве первого приоритета подали документы 718 абитуриентов. Всего на эту программу поступило более 1000 заявлений. В университете имени Страдиня также сообщили, что традиционно наибольшее число заявлений получено на программу «Медицина». Более 1000 заявлений на бюджетные места и свыше 800 заявлений на платное обучение. Программу «Психология» в Латвийском университете как первый приоритет выбрали 579 абитуриентов, программу «Юриспруденция» 447. Психология пользуется большей популярностью и в университете имени Страдиня. Конкурс составит 8 человек на одно место, несмотря на то, что на этой программе есть только платные места. Среди программ по социальным наукам в университете Страдиня наибольшим спросом пользуются журналистика и связи с общественностью. По этим программам конкурс 10 человек на место, причем здесь тоже только платные места. В Латвийском университете аналогичная программа «Наука, коммуникации» также востребована. На нее подано 278 заявлений с первым приоритетом. Всего поступило более 1000 заявлений. В Рижском техническом университете самой востребованной стала программа «Компьютерные системы», на которую также подано более 1000 заявлений. Из них более 200 в качестве первого приоритета. В Даугавпилсском университете больше всего заявлений получено на программу по физиотерапии, однако по популярности ей почти не уступают психология и юриспруденция. В Латвийском университете бионаук и технологий больше всего абитуриентов подали документы на ветеринарную медицину. В Видземской высшей школе наиболее востребованной стала программа управления бизнесом. В Венспилской высшей школе больше всего заявлений поступило на программу компьютерные науки. В единой системе приема наибольшее число заявлений получил крупнейший вуз страны – Латвийский университет, всего более 28 тысяч. При этом число самих абитуриентов меньше, поскольку один человек может подать документы сразу на несколько образовательных программ. На втором месте находится РТУ, который получил более 12 тысяч заявлений. У остальных вузов количество заявлений значительно меньше. Университет Страдиня представил данные не только по программам основного обучения, но и по магистратуре. Общее количество заявлений превысило 13 525. Это на 15,3% больше, чем годом ранее, и стало новым рекордом в истории университета. На одно бюджетное место по программе физиотерапия претендуют 33 абитуриента. По программе ортезирование-протезирование 26 абитуриентов, что, по данным университета имени Страдиня, стало главным сюрпризом этого года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте – свыше 20%. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в «Ола». Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса, это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью «Мэре». Информация о закрытии магазинов «Мэре» в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем «Сиэлат Продукты», управляющей сетью магазинов «Мэре». Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины «Мэре» были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Projects Trace договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста до 2030 года. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVella и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзес, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезон. Смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Вилис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В правительстве сформирован тематический комитет по реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, в который вошли 10 членов правительства. Комитет создан для обеспечения межотраслевых консультаций под руководством премьер-министра и координации действий членов правительства с целью систематической, технически функциональной и финансово обоснованной дальнейшей реализации проекта Rail Baltica. Комитету предстоит рассматривать межотраслевые вопросы, выявлять риски, препятствующие реализации проекта Rail Baltica, а также предлагать решения для их устранения. Кроме того, комитет будет вправе оценивать необходимые для реализации проекта правовые и институциональные решения, а также пересматривать позицию Латвии в отношении правовых актов Европейского Союза, межгосударственных соглашений и договоров о финансировании. Перед рассмотрением вопросов в кабинете министров комитет будет оценивать и стремиться достичь концептуальных соглашений по связанным с Rail Baltica вопросам, включая сценарии реализации проекта, этапы, технические требования и другие условия. Заседание комитета будет созывать его председатель по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Работы по тушению электромобиля, загоревшегося в понедельник днем на улице Мукусалас в Риге, длились 14 часов, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В понедельник в 13 часов 15 минут очевидцы сообщили в службу, что на стоянке на улице Мукусалас загорелся электромобиль. Выехавшие на место происшествия пожарные работали до 3 часов 10 минут вторника. В службе пояснили, что тушение электромобилей – трудоемкий процесс, поскольку существует высокий риск того, что аккумуляторная батарея после тушения пламени может загореться снова. Поэтому после ликвидации пожара пожарные продолжали следить за температурой батареи и при необходимости регулярно ее охлаждают, чтобы не допустить повышения температуры и повторного возгорания. В службе отметили, что такие вызовы не часты, однако в случаях возгорания аккумуляторов работы по тушению и наблюдению в отдельных ситуациях могут длиться даже несколько дней. В госполиции сообщили, что в настоящее время проводится ведомственная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. По предварительной информации не исключено, что автомобиль мог загореться сам, однако точная причина еще не установлена. Ситуация с длительными пропусками занятий в школах за год существенно не изменилась, и число пропусков по неуважительной причине по-прежнему велико, свидетельствует обобщенная информация Государственной службы качества образования за 2024-2025 учебный год. Длительными пропусками по неуважительной причине считаются более 3 пропущенных учебных дней в дошкольном учреждении или более 20 учебных часов в программах общего и профессионального образования. В первом семестре занятия по неуважительной причине длительно пропускал 5051 ученик. Во втором семестре их число выросло до 8094. Данные Государственной информационной системы образования свидетельствуют, что в программах общего основного образования по меньшей мере один учебный час по неуважительной причине пропустили 33705 учеников в первом семестре, 42065 учеников во втором семестре. Госслужба качества образования оценивает это число как очень большое, учитывая, что основное образование в Латвии является обязательным. Общее число длительно пропущенных по неуважительной причине часов в основном образовании выросло со 160 925 в первом семестре до 296 187 во втором семестре. В качестве наиболее частых причин длительных пропусков по неуважительной причине учебное заведение называют отсутствие учебной мотивации, семейные обстоятельства и проблемы со здоровьем, не подтвержденные справкой от врача. В отчете упоминаются и другие причины, например, пропуски отдельных учебных предметов, бродяжничество, посещение автошколы, начало трудовых отношений, зависимости и психологические проблемы. Чтобы сократить количество пропусков по неуважительной причине, школы чаще всего организуют беседы с учениками и их родителями, а также привлекают муниципальные социальные службы и сиротские суды. Самоуправление в случае необходимости обеспечивают социальную работу с семьями, привлечение вспомогательного персонала, лечение от зависимостей и сотрудничают с государственной и муниципальной полицией. За год сократилось число детей школьного возраста, об обязательном обучении которых в самоуправлении нет информации, свидетельствует отчет Государственной службы качества образования за 2025 год. Если в 2024 году самоуправление не располагали сведениями о 4291 задекларированном в Латвии ребенке, который не был зарегистрирован ни в одном учебном заведении страны, то в 2025 году число таких детей сократилось до 2300. 489. Служба отмечает, что при выяснении учебного статуса детей самоуправление использует информацию из госрегистров, связываются с родителями и родственниками, обследуют задекларированные места жительства и направляют семьям запросы на предоставление информации. Однако работу осложняет то, что задекларированное и фактическое место жительства часто не совпадают, а часть семей покидает самоуправление или Латвию, не информируя об этом ответственные учреждения. В отчете отмечается, что 65 задекларированных в Латвии детей обучаются в учебных заведениях других стран, 71 ребенок начнет обучение в следующем учебном году, 18 детей получают дошкольное образование в семье. При этом число детей с длительными заболеваниями и детей с инвалидностью, которые не зарегистрированы в учебных заведениях, по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилось. Отдельно была проанализирована ситуация с детьми украинских беженцев. Информация, предоставленная самоуправлениями, свидетельствует, что 320 детей обучаются дистанционно в украинских школах. 449 детей выехали из Латвии. Получить информацию о 1133 детях жителей Украины самоуправлением не удалось, либо было установлено, что семьи больше не проживают по задекларированным адресам. Служба отмечает, что и в этом случае сбор данных осложняется частой сменой места жительства и тем, что семьи не всегда сообщают ответственным учреждениям о своем отъезде. Кроме того, самоуправления не располагают информацией о 2087 детях граждан других стран с видом на жительство в Латвии, которые не зарегистрированы ни в одном учебном заведении. Не удалось установить ни местонахождение этих семей, ни причины, по которым дети не посещают латвийские школы. На платформе общественных инициатив начат сбор подписей за инициативу, предлагающую установить финансовую грамотность в качестве обязательного учебного курса во всех высших учебных заведениях Латвии. Предложение предусматривает, что Министерство образования и науки в сотрудничестве с Банком Латвии, вузами и отраслевыми экспертами разработает единое содержание курса, а решения о его интеграции в учебные программы будут принимать министерство и высшие учебные заведения. Автор инициативы ссылается на данные Банка Латвии о критически низком уровне финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет. Обязательный курс помог бы студентам получить знания о планировании личного бюджета, сбережениях, кредитах, налогах, пенсионной системе, основах инвестирования, финансовой безопасности и цифровых финансовых инструментах. В заявке на инициативу подчеркивается, что повышение финансовой грамотности могло бы снизить риски необдуманных финансовых решений и мошенничества, а также способствовать долгосрочному финансовому благополучию населения. Для подачи инициативы на рассмотрение в Сейм должно быть собрано не менее 10 тысяч подписей граждан Латвии. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таварсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву минус 33,5% и Польшу минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 миллиона 810 тысяч до 1 миллиона 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 миллиона 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в «Ола». Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса, это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью «Мэре». Информация о закрытии магазинов «Мэре» в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем «Сиэлат-продукты», управляющей сетью магазинов «Мэре». Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины «Мэре» были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Projects Trees договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста – до 2030 года. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVella и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзес, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезон. Смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Виллис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Курзамский районный суд в понедельник применил арест в качестве меры пресечения к полицейскому, задержанному по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле, сообщили в Бюро внутренней безопасности. Бюро получило от госполиции уголовный процесс для досудебного расследования в связи с преступлением, произошедшим 26 июля в Приекуле, Южно-Курзамского края, в котором участвовало должностное лицо полиции. Дело возбуждено по части 3 статьи 125 Уголовного закона об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В интересах следствия бюро пока не раскрывает подробности, однако обещает предоставить информацию о ходе расследования, когда это не будет угрожать интересам уголовного процесса. По данным агентства «Лето», арестованный младший инспектор полиции Андис Силнекс, занимавший должность, связанную с выполнением функции реагирования. Погибший – педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды» Нормунд Вамзис, сообщили в учебном заведении. Как сообщалось, 26 июля в госполицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. Министр внутренних дел Янис Домбрава впоследствии сообщил, что подозреваемый полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле. Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосетей на правом берегу Даугавы. На время проверок во многих районах Риги не будет горячей воды. Проверки пройдут, и горячей воды также не будет в Старой Риге и центре. Компании напомнили, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения и проинформировать об этом жителей, чтобы в случае повреждений в окружающую среду не попал горячий теплоноситель, вода с зеленоватым оттенком. Перед гидравлической проверкой его охлаждают до 45 градусов. Поэтому температура горячей воды снизится уже накануне проверки, во второй половине дня или вечером, сообщили в компании. Министерство здравоохранения отвергает опасения Латвийского общества больниц по поводу сокращения финансирования региональных больниц, утверждая, что общий объем средств для отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений сохранится, но будет перераспределен в соответствии с потребностями пациентов. Как сообщили в Минздраве, высвободившиеся после реорганизации больничной сети средства планируется направить на развитие медицинских услуг. Решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений связано с выявленной госконтролем и Национальной службой здравоохранения нехваткой средств в региональных больницах и необходимостью более эффективно использовать имеющиеся кадровые ресурсы. Министерство намерено привести число специалистов в соответствии с фактическим потоком пациентов и организацией работы конкретных лечебных учреждений. В 2025 году удержание за незаполненные ставки специалистов в отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях составили 6 миллионов евро. Освободившиеся средства планируется использовать для расширения доступности амбулаторной помощи, пересмотра платы за наблюдение и тарифов на стационарные услуги, а также для финансирования больниц, которые возьмут на себя уход за пациентами после реорганизации отдельных стационарных профилей. В частности, 7,5 миллионов евро предполагается направить на проведение 33 тысяч дополнительных обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. Еще 2 800 000 евро на пересмотр тарифов на стационарные медуслуги. Минздрав подчеркивает, что изменения направлены не на экономию за счет пациентов или больниц, а на более эффективное использование ресурсов, повышение качества медпомощи и обеспечение доступности предусмотренных законом услуг. 27 июля молодые люди, подавшие документы через государственную единую систему приема на основные программы высшего образования, узнали, удалось ли им поступить на желаемую образовательную программу. Всего через эту единую систему приема было получено более 11 тысяч заявлений. В системе участвуют 8 латвийских вузов, в том числе крупнейшие университеты – Латвийский университет и Рижский технический университет, однако не все. Например, через систему нельзя поступить в университет Страдиня, а также в художественные культурные вузы, например, в Академию культуры аспирантуры. Кроме того, в системе нет некоторых частных вузов. Как и в прошлом году, наиболее популярными образовательными программами среди выпускников средних школ остаются лечебное дело в Латвийском университете, медицина в университете Страдиня, психология и юриспруденция в Латвийском университете. На программу «Лечебное дело» в Латвийский университет в качестве первого приоритета подали документы 718 абитуриентов. Всего на эту программу поступило более 1000 заявлений. В университете имени Страдиня также сообщили, что традиционно наибольшее число заявлений получено на программу «Медицина». Более 1000 заявлений на бюджетные места и свыше 800 заявлений на платное обучение. Программу «Психология» в Латвийском университете как первый приоритет выбрали 579 абитуриентов. Программу «Юриспруденция» 447. Психология пользуется большей популярностью и в университете имени Страдиня. Конкурс составит 8 человек на одно место, несмотря на то, что на этой программе есть только платные места. Среди программ по социальным наукам в университете Страдиня наибольшим спросом пользуются журналистика и связи с общественностью. По этим программам конкурс 10 человек на место, причем здесь тоже только платные места. В Латвийском университете аналогичная программа «Наука, коммуникации» также востребована. На нее подано 278 заявлений с первым приоритетом. Всего поступило более 1000 заявлений. В Рижском техническом университете самой востребованной стала программа «Компьютерные системы», на которую также подано более 1000 заявлений. Из них более 200 в качестве первого приоритета. В Даугавпилсском университете больше всего заявлений получено на программу по физиотерапии, однако по популярности ей почти не уступают психология и юриспруденция. В Латвийском университете бионаук и технологий больше всего абитуриентов подали документы на ветеринарную медицину. В Видземской высшей школе наиболее востребованной стала программа управления бизнесом. В Венспилской высшей школе больше всего заявлений поступило на программу компьютерные науки. В единой системе приема наибольшее число заявлений получил крупнейший вуз страны – Латвийский университет, всего более 28 тысяч. При этом число самих абитуриентов меньше, поскольку один человек может подать документы сразу на несколько образовательных программ. На втором месте находится РТУ, который получил более 12 тысяч заявлений. У остальных вузов количество заявлений значительно меньше. Университет Страдиня представил данные не только по программам основного обучения, но и по магистратуре. Общее количество заявлений превысило 13 525. Это на 15,3% больше, чем годом ранее, и стало новым рекордом в истории университета. На одно бюджетное место по программе «Физиотерапия» претендуют 33 абитуриента. По программе «Ортезирование, протезирование» 26 абитуриентов, что, по данным университета имени Страдиня, стало главным сюрпризом этого года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву минус 33,5% и Польшу минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 миллионов 810 тысяч до 1 миллиона 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 миллиона 300 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в «Ола». Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса, это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью «Мэре». Информация о закрытии магазинов «Мэре» в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем «Сиа Лад Продукты», управляющей сетью магазинов «Мэре». Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины «Мэре» были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Projects Trees договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста до 2030 года. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVella и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзис, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезон. Смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Виллис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В правительстве сформирован тематический комитет по реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, в который вошли 10 членов правительства. Комитет создан для обеспечения межотраслевых консультаций под руководством премьер-министра и координации действий членов правительства с целью систематической, технически функциональной и финансово обоснованной дальнейшей реализации проекта Rail Baltica. Комитету предстоит рассматривать межотраслевые вопросы, выявлять риски, препятствующие реализации проект Rail Baltica, а также предлагать решения для их устранения. Кроме того, комитет будет вправе оценивать необходимые для реализации проекта правовые и институциональные решения, а также пересматривать позицию Латвии в отношении правовых актов Европейского Союза, межгосударственных соглашений и договоров о финансировании. Перед рассмотрением вопросов в кабинете министров комитет будет оценивать и стремиться достичь концептуальных соглашений по связанным с Rail Baltica вопросам, включая сценарии реализации проекта, этапы, технические требования и другие условия. Заседание комитета будет созывать его председатель по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Работы по тушению электромобиля, загоревшегося в понедельник днем на улице Мукусалас в Риге, длились 14 часов, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В понедельник в 13 часов 15 минут очевидцы сообщили в службу, что на стоянке на улице Мукусалас загорелся электромобиль. Выехавшие на место происшествия пожарные работали до 3 часов 10 минут вторника. В службе пояснили, что тушение электромобилей – трудоемкий процесс, поскольку существует высокий риск того, что аккумуляторная батарея после тушения пламени может загореться снова. Поэтому после ликвидации пожара пожарные продолжали следить за температурой батареи и при необходимости регулярно ее охлаждают, чтобы не допустить повышения температуры и повторного возгорания. В службе отметили, что такие вызовы не часты, однако в случаях возгорания аккумуляторов работы по тушению и наблюдению в отдельных ситуациях могут длиться даже несколько дней. В госполиции сообщили, что в настоящее время проводится ведомственная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, не исключено, что автомобиль мог загореться сам, однако точная причина еще не установлена. Ситуация с длительными пропусками занятий в школах за год существенно не изменилась, и число пропусков по неуважительной причине по-прежнему велико, свидетельствует обобщенная информация Государственной службы качества образования за 2024-2025 учебный год. Длительными пропусками по неуважительной причине считаются более 3 пропущенных учебных дней в дошкольном учреждении или более 20 учебных часов в программах общего и профессионального образования. В первом семестре занятия по неуважительной неуважительной причине длительно пропускал 5051 ученик. Во втором семестре их число выросло до 8094. Данные государственной информационной системы образования свидетельствуют, что в программах общего основного образования по меньшей мере один учебный час по неуважительной причине пропустили 33 705 учеников в первом семестре, 42 065 учеников во втором семестре. Госслужба качества образования оценивает это число как очень большое, учитывая, что основное образование в Латвии является обязательным. Общее число длительно пропущенных по неуважительной причине часов в основном образовании выросло со 160 925 в первом семестре до 296 187 во втором семестре. В качестве наиболее частых причин длительных пропусков по неуважительной причине учебное заведение называют отсутствие учебной мотивации, семейные обстоятельства и проблемы со здоровьем, не подтвержденные справкой от врача. В отчете упоминаются и другие причины, например, пропуски отдельных учебных предметов, бродяжничество, посещение автошколы, начало трудовых отношений, зависимости и психологические проблемы. Чтобы сократить количество пропусков по неуважительной причине, школы чаще всего организуют беседы с учениками и их родителями, а также привлекают муниципальные социальные службы и сиротские суды. Самоуправление в случае необходимости обеспечивают социальную работу с семьями, привлечение вспомогательного персонала, лечение от зависимостей и сотрудничают с государственной и муниципальной полицией. За год сократилось число детей школьного возраста, об обязательном обучении которых в самоуправлении нет информации, свидетельствует отчет Государственной службы качества образования за 2025 год. Если в 2024 году самоуправление не располагали сведениями о 4291 задекларированном в Латвии ребенке, который не был зарегистрирован ни в одном учебном заведении страны, то в 2025 году число таких детей сократилось до 2389. Служба отмечает, что при выяснении учебного статуса детей самоуправление использует информацию из госрегистров, связываются с родителями и родственниками, обследуют задекларированные места жительства и направляют семьям запросы на предоставление информации. Однако работу осложняет то, что задекларированное и фактическое место жительства часто не совпадают, а часть семей покидает самоуправление или Латвию, не информируя об этом ответственные учреждения. В отчете отмечается, что 65 задекларированных в Латвии детей обучаются в учебных заведениях других стран, 71 ребенок начнет обучение в следующем учебном году, 18 детей получают дошкольное образование в семье. При этом число детей с длительными заболеваниями и детей с инвалидностью, которые не зарегистрированы в учебных заведениях, по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилось. Отдельно была проанализирована ситуация с детьми украинских беженцев. Информация, предоставленная самоуправлениями, свидетельствует, что 320 детей обучаются дистанционно в украинских школах. 449 детей выехали из Латвии. Получить информацию о 1133 детях жителей Украины самоуправлением не удалось, либо было установлено, что семьи больше не проживают по задекларированным адресам. Служба отмечает, что и в этом случае сбор данных осложняется частой сменой места жительства и тем, что семьи не всегда сообщают ответственным учреждениям о своем отъезде. Кроме того, самоуправления не располагают информацией о 2087 детях граждан других стран с видом на жительство в Латвии, которые не зарегистрированы ни в одном учебном заведении, не удалось установить ни местонахождение этих семей, ни причины, по которым дети не посещают латвийские школы. На платформе общественных инициатив начат сбор подписей за инициативу, предлагающую установить финансовую грамотность в качестве обязательного учебного курса во всех высших учебных заведениях Латвии. Предложение предусматривает, что Министерство образования и науки в сотрудничестве с Банком Латвии, вузами и отраслевыми экспертами разработает единое содержание курса, а решения о его интеграции в учебные программы будут принимать министерство и высшие учебные заведения. Автор инициативы ссылается на данные Банка Латвии о критически низком уровне финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет. Обязательный курс помог бы студентам получить знания о планировании личного бюджета, сбережениях, кредитах, налогах, пенсионной системе, основах инвестирования, финансовой безопасности и цифровых финансовых инструментах. В заявке на инициативу подчеркивается, что повышение финансовой грамотности могло бы снизить риски необдуманных финансовых решений и мошенничества, а также способствовать долгосрочному финансовому благополучию населения. Для подачи инициативы на рассмотрение в Сейм должно быть собрано не менее 10 тысяч подписей граждан Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось экономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллионов, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте – свыше 20%. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в «Ола». Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса, это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью «Мэре». Информация о закрытии магазинов «Мэре» в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем «Сиэлат Продукты», управляющей сетью магазинов «Мэре». Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины «Мэре» были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Project Trees договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста – до 2030 года. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика «Сиа Санитек» обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией «Биовелла» и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзес, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезон. Смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Виллис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Курзамский районный суд в понедельник применил арест в качестве меры пресечения к полицейскому, задержанному по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле, сообщили в Бюро внутренней безопасности. Бюро получило от госполиции уголовный процесс для досудебного расследования в связи с преступлением, произошедшим 26 июля в Приекуле, Южно-Курзамского края, в котором участвовало должностное лицо полиции. Дело возбуждено по части 3 статьи 125 Уголовного закона об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В интересах следствия бюро пока не раскрывает подробности, однако обещает предоставить информацию о ходе расследования, когда это не будет угрожать интересам уголовного процесса. По данным агентства «Лето», арестованный младший инспектор полиции Андис Силнекс, занимавший должность, связанную с выполнением функции реагирования. Погибший – педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды» Нормунд Вамзис, сообщили в учебном заведении. Как сообщалось, 26 июля в госполицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. Министр внутренних дел Янис Домбрава впоследствии сообщил, что подозреваемый полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле. Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосетей на правом берегу Даугавы. На время проверок во многих районах Риги не будет горячей воды. Проверки пройдут, и горячей воды также не будет в Старой Риге и центре. Компании напомнили, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения и проинформировать об этом жителей, чтобы в случае повреждений в окружающую среду не попал горячий теплоноситель, вода зеленая. Зеленоватым оттенком. Перед гидравлической проверкой его охлаждают до 45 градусов. Поэтому температура горячей воды снизится уже накануне проверки, во второй половине дня или вечером, сообщили в компании. Министерство здравоохранения отвергает опасения Латвийского общества больниц по поводу сокращения финансирования региональных больниц, утверждая, что общий объем средств для отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений сохранится, но будет перераспределен в соответствии с потребностями пациентов. Как сообщили в Минздраве, высвободившиеся после реорганизации больничной сети средства планируется направить на развитие медицинских услуг. Решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений связано с выявленной госконтролем и Национальной службой здравоохранения нехваткой средств в региональных больницах и необходимостью более эффективно использовать имеющиеся кадровые ресурсы. Министерство намерено привести число специалистов в соответствии с фактическим потоком пациентов и организацией работы конкретных лечебных учреждений. В 2025 году удержание за незаполненные ставки специалистов в отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях составили 6 миллионов евро. Освободившиеся средства планируется использовать для расширения доступности амбулаторной помощи, пересмотра платы за наблюдение и тарифов на стационарные услуги, а также для финансирования больниц, которые возьмут на себя уход за пациентами после реорганизации отдельных стационарных профилей. В частности, 7,5 миллионов евро предполагается направить на проведение 33 тысяч дополнительных обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. Еще 2 миллиона 800 тысяч евро на пересмотр тарифов на стационарные медуслуги. Минздрав подчеркивает, что изменения направлены не на экономию за счет пациентов или больниц, а на более эффективное использование ресурсов, повышение качества медпомощи и обеспечение доступности предусмотренных законом услуг. 27 июля молодые люди, подавшие документы через государственную единую систему приема на основные программы высшего образования, узнали, удалось ли им поступить на желаемую образовательную программу. Всего через эту единую систему приема было получено более 11 тысяч заявлений. В системе участвуют 8 латвийских вузов, в том числе крупнейшие университеты – Латвийский университет и Рижский технический университет, однако не все. Например, через систему нельзя поступить в университет Страдиня, а также в художественные культурные вузы, например, в Академию культуры структуры. Кроме того, в системе нет некоторых частных вузов. Как и в прошлом году, наиболее популярными образовательными программами среди выпускников средних школ остаются лечебное дело в Латвийском университете, медицина в университете Страдиня, психология и юриспруденция в Латвийском университете. На программу лечебное дело в Латвийский университет в качестве первого приоритета подали документы 718 абитуриентов. Всего на эту программу поступило более 1000 заявлений. В университете имени Страдиня также сообщили, что традиционно наибольшее число заявлений получено на программу «Медицина». Более 1000 заявлений на бюджетные места и свыше 800 заявлений на платное обучение. Программу «Психология» в Латвийском университете как первый приоритет выбрали 579 абитуриентов, программу «Юриспруденция» 447. Психология пользуется большей популярностью, и в университете имени Страдиня конкурс составит 8 человек на одно место, несмотря на то, что на этой программе есть только платные места. Среди программ по социальным наукам в университете Страдиня наибольшим спросом пользуются журналистика и связи с общественностью. По этим программам конкурс 10 человек на место, причем здесь тоже только платные места. В Латвийском университете аналогичная программа «Наука коммуникации» также востребована. На нее подано 278 заявлений с первым приоритетом. Всего поступило более 1000 заявлений. В Рижском техническом университете самой востребованной стала программа «Компьютерные системы», на которую также подано более 1000 заявлений. Из них более 200 в качестве первого приоритета. В Даугавпилсском университете больше всего заявлений получено на программу по физиотерапии, однако по популярности ей почти не уступают психология и юриспруденция. В Латвийском университете бионаук и технологий больше всего абитуриентов подали документы на ветеринарную медицину. В Видземской высшей школе наиболее востребованной стала программа управления бизнесом. В Венспилской высшей школе больше всего заявлений поступило на программу компьютерные науки. В единой системе приема наибольшее число заявлений получил крупнейший вуз страны – Латвийский университет, всего более 28 тысяч. При этом число самих абитуриентов меньше, поскольку один человек может подать документы сразу на несколько образовательных программ. На втором месте находится РТУ, который получил более 12 тысяч заявлений. У остальных вузов количество заявлений значительно меньше. Университет Страдиня представил данные не только по программам основного обучения, но и по магистратуре. Общее количество заявлений превысило 13 525. Это на 15,3% больше, чем годом ранее, и стало новым рекордом в истории университета. На одно бюджетное место по программе «Физиотерапия» претендуют 33 абитуриента. По программе «Ортезирование-протезирование» 26 абитуриентов, что, по данным университета имени Страдиня, стало главным сюрпризом этого года. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 тысяч человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 тысяч жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 миллионов 810 тысяч до 1 миллиона 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 миллиона 300 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в «Ола». Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса, это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью «Мэре». Информация о закрытии магазинов «Мэре» в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем «Сиэлат Продукты», управляющей сетью магазинов «Мэре». Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины «Мэре» были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Project Stris договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста до 2030 года. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVela. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVela и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзес, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезон. Смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Виллис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В правительстве сформирован тематический комитет по реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, в который вошли 10 членов правительства. Комитет создан для обеспечения межотраслевых консультаций под руководством премьер-министра и координации действий членов правительства с целью систематической, технически функциональной и финансово обоснованной дальнейшей реализации проекта Rail Baltica. Комитету предстоит рассматривать межотраслевые вопросы, выявлять риски, препятствующие реализации проект Rail Baltica, а также предлагать решения для их устранения. Кроме того, комитет будет вправе оценивать необходимые для реализации проекта правовые и институциональные решения, а также пересматривать позицию Латвии в отношении правовых актов Европейского Союза, межгосударственных соглашений и договоров о финансировании. Перед рассмотрением вопросов в кабинете министров комитет будет оценивать и стремиться достичь концептуальных соглашений по связанным с Rail Baltica вопросам, включая сценарии реализации проекта, этапы, технические требования и другие условия. Заседание комитета будет созывать его председатель по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Работы по тушению электромобиля, загоревшегося в понедельник днем на улице Мукусалас в Риге, длились 14 часов, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В понедельник в 13 часов 15 минут очевидцы сообщили в службу, что на стоянке на улице Мукусалас загорелся электромобиль. Выехавшие на место происшествия пожарные работали до 3 часов 10 минут вторника. В службе пояснили, что тушение электромобилей – трудоемкий процесс, поскольку существует высокий риск того, что аккумуляторная батарея после тушения пламени может загореться снова. Поэтому после ликвидации пожара пожарные продолжали следить за температурой батареи и при необходимости регулярно ее охлаждают, чтобы не допустить повышения температуры и повторного возгорания. В службе отметили, что такие вызовы не часты, однако в случаях возгорания аккумуляторов работы по тушению и наблюдению в отдельных ситуациях могут длиться даже несколько дней. В госполиции сообщили, что в настоящее время проводится ведомственная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, не исключено, что автомобиль мог загореться сам, однако точная причина еще не установлена. Ситуация с длительными пропусками занятий в школах за год существенно не изменилась, и число пропусков по неуважительной причине по-прежнему велико, свидетельствует обобщенная информация Государственной службы качества образования за 2024-2025 учебный год. Длительными пропусками по неуважительной причине считаются более 3 пропущенных учебных дней в дошкольном учреждении или более 20 учебных часов в программах общего и профессионального образования. В первом семестре занятия по неуважительной уважительной причине длительно пропускал 5051 ученик. Во втором семестре их число выросло до 8094. Данные государственной информационной системы образования свидетельствуют, что в программах общего основного образования по меньшей мере один учебный час по неуважительной причине пропустили 33705 учеников в первом семестре, 42065 учеников во втором семестре. Госслужба качества образования оценивает это число как очень большое, учитывая, что основное образование в Латвии является обязательным. Общее число длительно пропущенных по неуважительной причине часов в основном образовании выросло со 160925 в первом семестре до 296187 во втором семестре. В качестве наиболее частых причин длительных пропусков по неуважительной причине учебное заведение называют отсутствие учебной мотивации, семейные обстоятельства и проблемы со здоровьем, не подтвержденные справкой от врача. В отчете упоминаются и другие причины, например, пропуски отдельных учебных предметов, бродяжничество, посещение автошколы, начало трудовых отношений, зависимости и психологические проблемы. Чтобы сократить количество пропусков по неуважительной причине, школы чаще всего организуют беседы с учениками и их родителями, а также привлекают муниципальные социальные службы и сиротские суды. Самоуправление в случае необходимости обеспечивают социальную работу с семьями, привлечение вспомогательного персонала, лечение от зависимостей и сотрудничают с государственной и муниципальной полицией. За год сократилось число детей школьного возраста, об обязательном обучении которых в самоуправлении нет информации, свидетельствует отчет Государственной службы качества образования за 2025 год. Если в 2024 году самоуправление не располагали сведениями о 4291 задекларированном в Латвии ребенке, который не был зарегистрирован ни в одном учебном заведении страны, то в 2025 году число таких детей сократилось до 2389. Служба отмечает, что при выяснении учебного статуса детей самоуправление использует информацию из госрегистров, связываются с родителями и родственниками, обследуют задекларированные места жительства и направляют семьям запросы на предоставление информации. Однако работу осложняет то, что задекларированное и фактическое место жительства часто не совпадают, а часть семей покидает самоуправление или Латвию, не информируя об этом ответственные учреждения. В отчете отмечается, что 65 задекларированных в Латвии детей обучаются в учебных заведениях других стран. 71 ребенок начнет обучение в следующем учебном году. 18 детей получают дошкольное образование в семье. При этом число детей с длительными заболеваниями и детей с инвалидностью, которые не зарегистрированы в учебных заведениях, по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилось. Отдельно была проанализирована ситуация с детьми украинских беженцев. Информация, предоставленная самоуправлениями, свидетельствует, что 320 детей обучаются дистанционно в украинских школах. 449 детей выехали из Латвии. Получить информацию о 1133 детях жителей Украины самоуправлением не удалось, либо было установлено, что семьи больше не проживают по задекларированным адресам. Служба отмечает, что и в этом случае сбор данных осложняется частой сменой места жительства и тем, что семьи не всегда сообщают ответственным учреждениям о своем отъезде. Кроме того, самоуправления не располагают информацией о 2087 детях граждан других стран с видом на жительство в Латвии, которые не зарегистрированы ни в одном учебном заведении, не удалось установить ни местонахождение этих семей, ни причины, по которым дети не посещают латвийские школы. На платформе общественных инициатив начат сбор подписей за инициативу, предлагающую установить финансовую грамотность в качестве обязательного учебного курса во всех высших учебных заведениях Латвии. Предложение предусматривает, что Министерство образования и науки в сотрудничестве с Банком Латвии, вузами и отраслевыми экспертами разработает единое содержание курса, а решения о его интеграции в учебные программы будут принимать министерство и высшие учебные заведения. Автор инициативы ссылается на данные Банка Латвии о критически низком уровне финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет. Обязательный курс помог бы студентам получить знания о планировании личного бюджета, сбережениях, кредитах, налогах, пенсионной системе, основах инвестирования, финансовой безопасности и цифровых финансовых инструментах. В заявке на инициативу подчеркивается, что повышение финансовой грамотности могло бы снизить риски необдуманных финансовых решений и мошенничества, а также способствовать долгосрочному финансовому благополучию населения. Для подачи инициативы на рассмотрение в Сейм должно быть собрано не менее 10 тысяч подписей граждан Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте – свыше 20%. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в «Ола». Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса, это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью «Мэре». Информация о закрытии магазинов «Мэре» в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем «Сиэлат Продукты», управляющей сетью магазинов «Мэре». Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины «Мэре» были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Project Trees договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста – до 2030 года. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии Е. коли в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVella и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзес, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Вилис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио Мелодия. I'm nothing special, in fact.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-медиа-групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство утвердило скорректированную реформу сети больниц. Далее об этом и других событиях более подробно. Несмотря на длительные дискуссии и разногласия между Министерством здравоохранения и представителями отрасли, правительство во вторник утвердило разделение больниц на 3 уровня и профили предоставляемых в них услуг, пересмотрев требования к организации работы и персоналу отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Поправки к порядку организации оплаты услуг здравоохранения вступят в силу 1 января 2027 года. Таким образом, по мнению Министерства здравоохранения, у лечебных учреждений будет время для внедрения предусмотренных изменений. В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних 5 уровней больниц к 3 – многопрофильным, региональным и локальным больницам. Наиболее сложные медуслуги планируется сконцентрировать в больницах с соответствующими мощностями, одновременно сохраняя доступность основных услуг как можно ближе к месту жительства населения. Минздрав поясняет, что, учитывая выявленную в ходе ревизии госконтроля и проверок Национальной службы здравоохранения нехватку специалистов в региональных больницах, принято решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Чтобы обеспечить более рациональное использование имеющихся в лечебных учреждениях человеческих ресурсов, доступность специалистов планируется адаптировать к фактическому потоку пациентов общей организации деятельности лечебного учреждения. В уровень многопрофильных больниц включены Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница имени Паула Страдинша, Детская клиническая университетская больница, Лиепайская региональная больница, Даугавпилская региональная больница, Северокурзамская региональная больница, Резекненская больница и Видземская больница. В уровень региональных больниц включены Елгавская городская больница, Екапилская региональная больница, Юрмальская больница, Кулдикская больница, Цесиская клиника, Маданская больница и Огрская районная больница. В свою очередь, в уровень локальных больниц включены Тукумская больница, Красловская больница, Объединение больниц Балви и Гулбины, Алукснэнская, Сигулдская, Прельская больницы, Лудзинский медцентр, Лимбашская, Добельская и Баускская больницы. В локальных больницах будет доступна круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностическое обследование, терапия и лечение хронических пациентов. Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкую специализированную помощь, включая наиболее часто востребованные услуги в области хирургии, травматологии, родовспоможения и ухода за детьми. Многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным профилям – неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также по другим более сложным направлениям лечения, где требуются большие мощности и доступность специалистов. Для отдельных локальных больниц определены дополнительные решения, учитывая региональные условия и доступность услуг. Особые условия предусмотрены для больниц Восточного приграничья, учитывая аспекты нацбезопасности и региональной доступности. Во всех больницах и впредь планируется обеспечивать доступность врача в круглосуточном режиме. Количество врачей в приемных отделениях будет определяться в соответствии с потоком пациентов. В ночные часы помощь будет оказывать дежурный врач. Если лечебное учреждение не сможет предоставить пациенту необходимую по медицинским показаниям услугу, оно должно будет обеспечить транспортировку пациента в другое лечебное учреждение. Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне, конечно же, помогает наш замечательный, прекрасный звукорежиссер Евгений Копейн. Я его тоже приветствую, машу рукой. Ну так вот, сегодня у нас среда, 29 июля, экватор рабочей недели, ну а заодно и один из самых насыщенных дней в календаре. Тут вам и гибель короля, и триумф над Парижем, и рождение целого космического агентства. Поехали разбираться.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем издалека, с просто 1030 года. Норвегия, местечко Стикислат. В этот день в решающей битве погиб свергнутый двумя годами ранее король Олаф II. Тот самый, что силой и указами насаждал в стране христианство. Парадокс истории. При жизни Олафа многие норвежцы ненавидели за жесткость, а вот после смерти церковь причислила его к лику святых. Он стал покровителем всей Норвегии. Иногда репутация правителя переписывается куда быстрее, чем кажется современникам. Дальше у нас 1836 год, Париж. 29 июля торжественно открыли Триумфальную арку. Тот самый монумент на площади Шарля де Голля, который заказал еще Наполеон в честь своих побед, а достроили его только спустя годы, уже после его падения. Символично, арка, задуманная как памятник одному императору, в итоге пережила и его самого, и всю его эпоху, и стала просто символом Парижа. 1959 год, США. 29 июля президент Дуайт Эйзенхауэр подписал закон об учреждении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. НАСА. Ну и, наконец, история более праздничная. 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне обвенчались принц Уэльский Чарльз и леди Диана Спенсер. Свадьба, которую называли тогда «свадьбой века», транслировалась впрямую по всему миру, и посмотрели ее порядка 750 миллионов человек на нашей планете. Знаете, о чем я подумал? Сказка, которую видели миллионы зрителей у экранов, обернулась для самой Дианы куда более сложной и грустной историей, чем показывали в тот солнечный июльский день. Ну а теперь давайте перейдем к именинникам. В 1892 году родился Уильям Пауэлл. Американский актер, звезда Голливуда золотой эпохи, блистал в комедийных и детективных лентах студии MGM. Ну и, наконец, в 1925 году в Греции родился Микис Теодоракис, композитор, автор музыки к фильму «Грек Зорба», мелодия из которого стала одной из самых узнаваемых тем 20 века и музыкальным символом самой Греции. Всем хорошего дня, друзья! Музыка мирового класса продолжит программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И слушайте, вот следующий материал невероятно, мне кажется, актуальный. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович познакомились со статьей BBC, которая рассматривает значимость внешнего вида и невербального общения для достижения успеха при поиске работы.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, обычно мы думаем, что оценка профессионализма – это, ну, абсолютно объективный процесс. Вроде математики, да? Умеет человек писать сложный код или там сводить баланс, и все. Идеальный кандидат найден. Но как только закрывается дверь переговорной, эта стройная математика летит в окно, и начинается игра бессознательных оценок. Сегодня мы разбираем недавний материал BBC о том, как внешний вид влияет на трудоустройство.
3: Ага, и цель нашего разбора – уйти от этих банальных советов стилистов и заглянуть в саму научную психологию, понять, почему это реально работает.
2: Точно. И тут есть просто поразительный факт. В британском исследовании 2020 года выяснилось, что 51% кандидатов отказывали тупо из-за неопрятной одежды или, скажем так, неудачно покрашенных волос. Итак, давайте разберем это.
3: Это же просто огромная слепая зона в оценке чужих заслуг. Да, если половина отказов базируется на визуале, возникает резонный вопрос, как вообще работает этот биологический механизм предвзятости.
2: Слушай, ну лично мне это напоминает распаковку дорогого смартфона. Технические характеристики внутри – это круто, спору нет. Но вот эта премиальная тяжелая коробочка, она ведь формирует первое доверие еще до включения. И здесь начинается самое интересное.
3: Да, классная аналогия, но с одной важной оговоркой. Коробка никак не меняет функционал самого телефона, а вот человеческая упаковка меняет вообще все, причем для обеих сторон.
2: То есть и для нанимателя, и для самого кандидата.
3: Именно. Профессор Минсюань Ту из университета Баффало в 2021 году подробно описала действие эффекта ореола. Люди подсознательно ассоциируют физическую привлекательность с умом и надежностью. Но главное в другом.
2: В том, что красивые люди получают больше поблажек.
3: Ну, типа того, они с детства получают больше позитивного внимания, и это развивает их невербальные навыки, дает такое, знаешь, подсознательное ощущение власти. И привлекательность здесь – это не просто генетика, это управляемый процесс. Одежда, макияж, ухоженность.
2: И вот тут возникает парадокс. Если внешность – это инструмент, значит ли это, что всем надо срочно бежать за строгими деловыми костюмами? Судя по нашим материалам, стратегия бывает прямо противоположной.
3: 100%. Взять хотя бы 23-летнюю Таю Рид. Она пришла на собеседование в модный бренд в простом белом топе, макси-юбке и балетках.
2: То есть хотела слиться с толпой, показать, что она уже часть их расслабленной культуры.
1: Мы продолжим эту актуальную тему буквально через несколько минут, не переключайтесь.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Релайф Фест» в Риге. Уже 8 августа на сцене.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: И вновь мы возвращаемся в студию «Радио Мелодия» с невероятно актуальной темой. Почему внешность порой важнее навыков на собеседовании? С этой проблемой разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
3: А вот 31-летний Мэтт Коуэн, который, кстати, получил больше сотни отказов до этого, сделал наоборот. Он пришел в медиакомпанию, где все носят футболки, в строгой рубашке на пуговицах.
4: Подожди, а разве это не вызывает отторжение? Ну, если вся команда сидит в худи, строгая рубашка не кричит о том, что он чужак и вообще не изучил компанию.
3: Вот, я тоже так подумала, но карьерный коуч Кэролайн Хики объясняет более тонкий механизм. Мэтт не подстраивался под коллег, он посылал бессознательный сигнал нанимателю.
4: Транслировал серьезное отношение к делу.
3: Да, это демонстрация готовности к встречам с клиентами. Интервьюеру буквально проще визуализировать кандидата в роли лица компании, а не просто парня на пуфике.
4: Окей, допустим, это такой тактический сигнал для HR. Но как быть с примером, который вообще ломает эту логику? 21-летняя Мэдлин Дрюкер делает полный макияж и наряжается даже для удаленных видеозвонков.
3: Причем с размытым фоном, да. Интервьюер едва видит ее плечи.
4: Вот именно. А за кадром она просто крутит браслет, чтобы снять тревогу. То есть, получается, весь этот внешний вид нужен не для галочки в чужом чек-листе. Это просто, ну, броня для успокоения собственной нервной системы.
3: Это феноменальное наблюдение, и психология это полностью подтверждает. Есть концепция так называемого воплощенного познания, когда одежда напрямую меняет когнитивные процессы.
4: То есть, надевая деловую одежду, Мэдлин как бы взламывает свой мозг.
3: Точно. Мозг получает сигнал «мы на работе», «мы собраны», уровень стресса резко падает. И если вспомнить начало нашего разговора про эффект ореола, то снижение стресса физически улучшает невербалику.
4: Зрительный контакт, кивание, меньше суетливости.
3: Да-да. Те самые навыки, которые работодатель подсознательно считывает как компетентность.
4: Кая Рид, кстати, делает нечто похожее. Она практикует глубокое дыхание в парке перед встречей, чтобы физически сбить кортизол. А Мэтт Коуэн использует ментальный трюк – представляет, что собеседники уже взяли его на работу. Так что же все это значит в итоге?
3: Выходит, успешное собеседование на конкурентном рынке – это синтез. Навигация по чужим, биологическим предрассудкам, тактика гардероба и глубокая настройка собственного состояния.
4: Точно. Профессиональный опыт открывает дверь, но то, как человек психологически упаковывает себя, управляет тревогой и чужим восприятием, решает исход.
3: Абсолютно согласна.
5: И это возвращает нас к той самой иллюзии объективности. Если решение нами настолько зависит от эффекта ореола, скрытых правил и умения вовремя сделать глубокий вдох, не теряют ли корпорации по-настоящему гениальных специалистов? Просто из-за того, что кто-то забыл подстричь бороду или не знает, как скрыть волнение перед веб-камерой. Пожалуй, это стоит того, чтобы над этим поразмыслить на досуге.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Говорю всем доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И сегодня у нас среда, 29 июля. Все ближе, ближе вот мы к выходным. Ну и, собственно, завершаем уже на этой неделе второй летний месяц. Останется у нас всего лишь один август. Ну а что говорят там астрологи по поводу сегодняшнего дня? Говорят они, что сегодня день перемен, удачных решений, новых идей. Звезды советуют не цепляться за привычный сценарий. Среда благоприятна для свежих взглядов, неожиданных решений, которые помогут быстрее приблизиться к желаемому результату. Ну а теперь конкретно по каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня привычный способ действий может оказаться не самым удачным. Попробуйте посмотреть на ситуацию под другим углом. Измените хотя бы одну привычку дня, и результат вас приятно удивит. Телец. Среда подходит для спокойных, но важных перемен. Не бойтесь отказаться от того, что давно перестало приносить пользу. Сделайте выбор в пользу того, что действительно облегчает вашу жизнь. Близнецы. Появится шанс решить старый вопрос неожиданным способом. Чем меньше сомнений, тем быстрее придет успех. Не отвергайте нестандартную идею только потому, что она непривычна. Раки. День поможет оставить позади ненужные переживания. Освободив место для нового, вы почувствуете прилив сил. Совет – отпустите ситуацию, которую уже невозможно изменить. Лев, ваше настроение сегодня способно задать тон всему дню. Оптимизм привлечет к вам людей и новые возможности. Совет – попробуйте сделать что-то иначе, чем обычно. Дева, среда благоприятна для небольших обновлений в работе, дома, ну или в личных планах. Даже маленькое изменение окажется полезным. Совет – пересмотрите привычный порядок дел и упростите его. Весы. Неожиданный поворот событий может сыграть вам на руку. Главное – быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Не сопротивляйтесь переменам, если они открывают новые перспективы. Скорпион. Сегодня легко отказаться от того, что давно тормозит движение вперед. Решительность принесет внутреннее облегчение. Совет – закройте вопрос, который постоянно откладывали. Стрелец. Среда подарит возможность узнать что-то полезное или познакомиться с интересным человеком. Любознательность станет вашим преимуществом. Попробуйте новый маршрут, новое место, новый формат общения. Козерог. Ваши планы могут немного измениться, но именно это приведет к лучшему результату. Гибкость сегодня ценнее настойчивости. Совет – оставьте место для импровизации. Водолей. Необычная идея способна быстро превратиться в хороший проект. Не откладывайте ее на потом. Запишите все мысли, которые придут вам сегодня в голову. Рыбы. Интуиция поможет вам понять, в каком направлении стоит двигаться дальше. Не бойтесь сделать первый шаг к переменам. Доверьтесь внутреннему ощущению, даже если логика пока молчит. Ну что, вот такой у нас гороскоп на сегодня, среду, 29 июля. Пожелаю всем знакам зодиака удачи и легкого дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере.
3: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
4: Лайм-стрит. Одна из главных улиц Ливерпуля, Лайм-стрит, знакома каждому, кто приезжал в этот город на поезде. Ведь именно здесь расположена главная местная железнодорожная станция Lime Street Station. Появилась Lime Street в 1790 году. Ее название Lime переводится с английского языка как «известь». Такое имя улица получила потому, что на ней до начала 19 века находились печи для обжига извести, принадлежавшие предпринимателю по имени Уильям Харви. В 1804 году производство пришлось прикрыть, так как доктора, расположенные неподалеку больницы, постоянно жаловались на резкий запах, мешавший как им самим, так и пациентам клиники. Однако название свое Lime Street сохранило. В середине 19 века, когда на улице были построены железнодорожная станция и великолепный концертный зал Святого Георгия, Lime Street стала настоящим культурным центром Ливерпуля. Со временем здесь были открыты и другие учреждения – библиотека, музеи и выставочные залы, театр Empire, а также заведения иного плана – бары и пабы, привлекавшие менее одухотворенную публику. В начале 20 века Lime Street стала местной киномеккой. Именно здесь были открыты первые кинотеатры Ливерпуля. Постепенно улица превратилась в один из важнейших центров общественной жизни города, став местом проведения митингов, демонстраций и других народных мероприятий. Например, именно здесь 14 декабря 1980 года собрались ливерпульские поклонники The Beatles, чтобы почтить память своего земляка Джона Леннона, убитого 8 декабря в Нью-Йорке.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте.

0: Проверка на знание госязыка будет стоить в 2,5 раза дороже. Далее об этом и других событиях более подробно. За проверку на знание государственного языка в группе впредь придется платить 72 евро вместо прежних 30, свидетельствует обновленный прейскурант на публичные платные услуги Государственного агентства развития образования. В агентстве сообщили, что изменилось содержание проверки и порядок ее проведения, поэтому новая услуга не полностью сопоставима с прежней. Ранее услуга предоставлялась группе из 10 человек, а в актуальном прейскуранте – группе из 8 человек. Увеличена также плата за другие услуги, связанные с проверкой на знание госязыка. Справка о результате проверки впредь будет стоить 18 евро вместо прежних 12. Копия решения о результате проверки также будет стоить 18 евро. Одновременно прейскурант дополнен новыми услугами. Впредь можно будет подать заявку на индивидуальную диагностическую проверку на знание госязыка и индивидуальные консультации по проверке на знание госязыка, которые обойдутся, соответственно, 77 евро 40 центов и 42 евро 20 центов. Изменения коснулись и ряда других платных услуг агентства. За заверенную копию сертификата централизованного экзамена, выданную в форме электронного документа, впредь придется платить 14 евро 21 цент. В свою очередь, подготовка и отправка документа по почте будет стоить 18 евро вместо прежних 13 евро 50 центов. Справка о сданном централизованном экзамене для учебы за границей будет стоить 17 евро 25 центов вместо прежних 11 евро 25 центов. Плата за курсы руководителей детских лагерей вырастет с 2,5 евро до 3 евро 40 центов за академический час. Министерство здравоохранения не видит оснований для внесения изменений в нормативный акт, касающийся продолжительности обеденного перерыва в учебных заведениях, говорится в проекте ответа Кабинета министров, подготовленном Министерством здравоохранения для Комитета Сейма по образованию, культуре и науке, который был рассмотрен во вторник правительством. 5 июня комиссия в своем письме призвала оценить возможность внесения поправок в нормативную базу, касающуюся продолжительности обеденного перерыва в образовательных учреждениях. Министерство образования считает, что действующие требования к организации питания в образовательных учреждениях соразмерны и соответствуют наилучшим интересам детей. В ведомстве подчеркивают, 30 минут – это минимум, который необходим детям. За это время школьники должны успеть дойти до столовой, вымыть руки, отстоять очередь и спокойно поесть. Если сократить перерыв, дети начнут торопиться, пропускать обеды или переходить на вредные перекусы. А это напрямую вредит здоровью и учебе. Родители и так жалуются, что из-за длинных очередей 30 минут часто едва хватает. В Министерстве здравоохранения считают, чтобы избавиться от толкучки в столовых, школам необходимо не урезать перемены, а грамотно разводить потоки учеников. Позицию медиков поддерживают диетологи и Министерство образования. Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19. В Риге облачно, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». Для вас работает Олег Пекка и звукорежиссер Евгений Копеин. И вот, наверное, у каждого бывало такое. Позавтракали или, может быть, пообедали, прошло совсем немного времени, а вот рука уже сама тянется за печеньем, шоколадкой. Вот что-нибудь такое, знаете, вот вкусненькое к чаю. И кажется, что это просто слабость характера. Но наш организм иногда разговаривает с нами именно через такие желания. Вопрос только в том, умеем ли мы правильно понимать эти сигналы. Потому что дело может быть совсем не в любви к сладкому. О том, что именно может скрываться за внезапной тягой к десертам, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сильная тяга к сладкому может быть сигналом недостатка белка. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она отметила, что пищевые предпочтения могут сигнализировать о дефиците нутриентов. При достаточном потреблении белок дает сытость. При его дефиците человек вскоре после еды снова испытывает голод, и его тянет съесть что-то, что быстро его устранит. Обычно это сладости, считает Кашух. Врач посоветовала добавить в меню рыбу, птицу, творог и яйца. По ее словам, затянувшийся дефицит нутриентов может вызвать серьезные сбои в работе внутренних органов.
1: Вообще, организм – большой мастер намеков. Он редко говорит нам «мне не хватает белка». Он действует тоньше, посылает мысль «а не съесть ли нам сейчас эклер?» Желательно два. Конечно, это не значит, что каждое желание съесть конфету связано именно с нехваткой белка. Иногда просто хочется съесть конфету, ну, сладенького. И такое тоже совершенно нормально. Но если подобная история повторяется изо дня в день, возможно, стоит посмотреть не в сторону кондитерской, а в сторону своего обычного рациона. Мне нравится, что совет здесь довольно простой. Не искать модные суперфуды, не покупать экзотические добавки, а просто проверить, хватает ли на тарелке привычных продуктов – рыбы, яиц, творога или птицы. В общем, иногда лучший способ победить тягу к сладкому – не бороться с собой, а немного лучше накормить свой организм. И тогда, вполне возможно, он перестанет так настойчиво намекать на вторую шоколадку.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Начнем мы выпуск с того, что госполиция ищет участника ДТП. 12 июня этого года, это была пятница, примерно в 16:55 в Саласпилсе, водитель автомобиля Audi A4, двигаясь по улице Ригас в направлении улицы Мера, сбил неизвестного на велосипеде. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге водитель авто и пострадавший велосипедист покинули место происшествия. Но оно попало в поле зрения видеокамеры и вызвало вопросы у стражей порядка. Госполиция просит велосипедиста, причастного к ДТП, выйти на связь по номеру телефона 67-219-903 или 112. Мы же обратим внимание на утренний трафик в латвийской столице. От 2 до 3 баллов, дороги загружены на 28%, 7 более-менее существенных заторов, среди которых выделяется участок на Карля Ульманегатвы перед Лепаес в направлении центра, улица Круспилс в районе перекрестка с Гранита, а также Густава Земгалагатва перед Брибо со стороны Восточной магистрали. Как видим, тройка пробочных лидеров последнего времени не изменилась. И добавим сюда еще одно место за городом, где движение затруднено из-за дорожных работ. Это в Улбраке на улице Института по направлению в Ригу со стороны Сауриши. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия». В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Все, что я помню. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Свадьбы давно перестали быть просто семейным праздником. Сегодня достаточно одной необычной церемонии, чтобы о ней за несколько часов заговорил весь мир. Социальные сети это умеют. Вчера о людях еще никто не знал, а сегодня их уже обсуждают миллионы. Но некоторые истории вызывают интерес не только своей необычностью. Они заставляют задуматься о том, как по-разному устроены традиции, культура и законы в разных странах. О свадьбе, которая вызвала бурные споры в Индии, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Индии три сестры, 18-летняя Сантош, 19-летняя Савитри и 20-летняя Сароч, шокировали интернет после того, как вышли замуж за одного и того же мужчину. Их церемония стала вирусной и вызвала споры в обществе после того, как они вступили в брак с местным жителем по имени Викас в храме Чамундамата. Стало известно, что сестры работают вместе, создавая контент для соцсетей, а Викас является их оператором. На прошлой неделе в сети появились видео со свадьбы трех сестер. На нем запечатлен традиционный индуистский свадебный ритуал. Причина, по которой три сестры вышли замуж за одного и того же мужчину, заключается в том, что они привыкли проводить много времени вместе. «Мы жили вместе с детства и не могли представить себе жизнь порознь. Когда мы поняли, что брак разлучит нас, мы даже думали о том, чтобы покончить с собой. Позже мы решили, что вместо того, чтобы умереть, мы останемся вместе и выйдем замуж за одного мужчину. Мы все взрослые и приняли это решение добровольно», — сказала Сароч. Викас также признался, что согласился жениться на всех троих из-за их близости. «Я знал, насколько крепко эти три сестры привязаны друг к другу. Они не раз говорили мне, что не хотят жить порознь после замужества. Я уважаю их чувства и согласился жениться на них, потому что хотел, чтобы они остались вместе. Мы приняли это решение по обоюдному согласию и надеемся, что люди с уважением отнесутся к нашему выбору», — сказал мужчина. Чтобы обосновать свое решение, сестры сравнили себя с индуистским королем. В древности жил царь Дашаратха, у которого было три царицы. «Разве это было оскорблением?» — написали они в своем посте на странице в социальных сетях. Адвокат высокого суда Аллахабада Анурак Пандей сообщил СМИ, что брак не будет признан в соответствии с индийским законодательством. Согласно индуистскому законодательству, индуист не может законно жениться на нескольких женщин одновременно.
1: Интересно, что больше всего людей удивила не сама история, а столкновение сразу трех вещей. Личного выбора, древних традиций и современного закона. Потому что одно вовсе не обязательно совпадает с другим. Сестры говорят, что хотели любой ценой остаться вместе. Государство отвечает: чувства чувствами, но закон устроен иначе. И получается, что свадебная церемония состоялась, а юридического брака с точки зрения индийского законодательства нет. Вообще, такие новости полезны хотя бы потому, что напоминают, что мир стал гораздо разнообразнее, чем нам иногда кажется. Ну а интернет, как всегда, превратил семейную историю в мировую сенсацию, хотя, если задуматься, гораздо сложнее будет не организовать такую свадьбу, а потом уже решить вполне бытовой вопрос, кто сегодня выбирает фильм на вечер и кому достанется пульт от телевизора.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Музеи принято считать одним из самых спокойных мест на свете. Камеры, сигнализация, толстые стены, витрины из специального стекла. Кажется, надежнее только банковское хранилище. Но вот ограбление Лувра и последние недели во Франции заставляют усомниться и в этом. Сразу несколько музеев стали жертвами дерзких ограблений, причем вот на протяжении последних нескольких дней. И все больше возникает ощущение, что это уже не совпадение, а какая-то тревожная серия. О новых кражах культурных ценностей расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: В июле во Франции произошли ограбления трех музеев в департаментах Тарн, Кот-д'Ор и Нижний Рейн. Об этом пишет «Ле Паризьен». Издание сообщает, что 1 июля в департаменте Тарн в археологическом центре Монтана дверь в хранилище сломали среди ночи. Оттуда меньше чем за 15 минут украли около 40 монет, датируемых 50-м годом до новой эры. Ущерб превысил 120 тысяч евро. Спустя 4 дня воры похитили из музея Лалик в коммуне Винжен-сюр-Мадер 27 ювелирных изделий. Для этого злоумышленники разбили 6 витрин кувалдами и молотками. За 10 минут они причинили ущерб на сумму более 4,5 миллионов евро. Последнее и самое дерзкое ограбление случилось 24 июля в Краевом музее в коммуне Шитийон-сюр-Сен в департаменте Кот-д'Ор. Разбив витрину, двое грабителей забрали считающееся бесценным золотое шейное украшение дамы из Викса. Оно весит 480 грамм и датируется 5 веком до новой эры. Одного из подозреваемых в краже удалось задержать, говорится в статье.
3: История, честно говоря, напоминает сценарий фильма с профессиональными охотниками за сокровищами. Все происходит очень быстро. Несколько минут, и преступники исчезают вместе с уникальными экспонатами. И ведь украсть такую вещь – это только половина дела. Продать знаменитые древние украшения или редчайшие музейные экспонаты практически невозможно. Их знают специалисты во всем мире. Поэтому за подобными преступлениями нередко стоят хорошо организованные международные сети, работающие на теневой рынок искусства. И есть еще одна неприятная мысль. Если за один месяц ограблены уже несколько музеев, значит, злоумышленники явно ищут слабые места в системе безопасности. После таких историй, скорее всего, музеям по всей Европе придется пересматривать свои меры защиты. Очень хочется верить, что знаменитое золотое ожерелье дамы из Викса, которому больше 2500 лет, все-таки вернется на свое место. Потому что такие вещи – это уже не просто музейные экспонаты. Это часть общей истории человечества. И ей, пожалуй, самое правильное место не в тайнике у коллекционера, а за музейной витриной, где ее может увидеть каждый.
2: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Говорю всем доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И сегодня у нас среда, 29 июля. Все ближе, ближе вот мы к выходным. Ну и, собственно, завершаем уже на этой неделе второй летний месяц. Останется у нас всего лишь один август. Ну а что говорят там астрологи по поводу сегодняшнего дня? Говорят они, что сегодня день перемен, удачных решений, новых идей. Звезды советуют не цепляться за привычный сценарий. Среда благоприятна для свежих взглядов, неожиданных решений, которые помогут быстрее приблизиться к желаемому результату. Ну а теперь конкретно по каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня привычный способ действий может оказаться не самым удачным. Попробуйте посмотреть на ситуацию под другим углом. Измените хотя бы одну привычку дня, и результат вас приятно удивит. Телец, среда подходит для спокойных, но важных перемен. Не бойтесь отказаться от того, что давно перестало приносить пользу. Сделайте выбор в пользу того, что действительно облегчает вашу жизнь. Близнецы. Появится шанс решить старый вопрос неожиданным способом. Чем меньше сомнений, тем быстрее придет успех. Не отвергайте нестандартную идею только потому, что она непривычна. Раки. День поможет оставить позади ненужные переживания. Освободив место для нового, вы почувствуете прилив сил. Совет – отпустите ситуацию, которую уже невозможно изменить. Лев, ваше настроение сегодня способно задать тон всему дню. Оптимизм привлечет к вам людей и новые возможности. Совет – попробуйте сделать что-то иначе, чем обычно. Дева, среда благоприятна для небольших обновлений в работе, дома, ну или в личных планах. Даже маленькое изменение окажется полезным. Совет – пересмотрите привычный порядок дел и упростите его. Весы. Неожиданный поворот событий может сыграть вам на руку. Главное – быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Не сопротивляйтесь переменам, если они открывают новые перспективы. Скорпион. Сегодня легко отказаться от того, что давно тормозит движение вперед. Решительность принесет внутреннее облегчение. Совет – закройте вопрос, который постоянно откладывали. Стрелец. Среда подарит возможность узнать что-то полезное или познакомиться с интересным человеком. Любознательность станет вашим преимуществом. Попробуйте новый маршрут, новое место, новый формат общения. Козерог. Ваши планы могут немного измениться, но именно это приведет к лучшему результату. Гибкость сегодня ценнее настойчивости. Совет – оставьте место для импровизации. Водолей. Необычная идея способна быстро превратиться в хороший проект. Не откладывайте ее на потом. Запишите все мысли, которые придут вам сегодня в голову. Рыбы. Интуиция поможет вам понять, в каком направлении стоит двигаться дальше. Не бойтесь сделать первый шаг к переменам. Доверьтесь внутреннему ощущению, даже если логика пока молчит. Ну что, вот такой у нас гороскоп на сегодня, среду, 29 июля. Пожелаю всем знакам зодиака удачи и легкого дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжается утренний час пик в латвийской столице. За полчаса трафик прибавил балл. В данный момент на мониторе тройка. Загруженность дорог 37%. 16 существенных заторов. В лидерах Карля Ульманя Гатва перед Лепой с направления Островного моста. Здесь можно оставить более 10 минут. Отметим, что стал собираться затор на Яна Чакстес Гатвы на съезде с Южного моста в сторону Пардаугавы. Еще один затор вновь появился на Латгалес перед Вишкю в направлении центра. И на месте классика на улице Круспилс в районе перекрестка с Гранита, а также на Густава Земгалагатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали. В последнее время приличная пробка собирается в Улбраке на улице Института по направлению из Сауриши в Ригу. Здесь можно оставить более 10 минут. Что касается визита в Ригу австралийской делегации, он продлится до завтра. В основном ограничения касаются парковок в центре города и в ВЭЦ Риге. Кроме того, были беспокойства по поводу стечения народа в межапарк на концерт Питбуля. Однако выступление отменено, несмотря на проданные 40 тысяч билетов. А значит, связанных с концертом вечерних пробок в межапарке или по дороге в район сегодня не будет. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и будьте внимательны на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: до 31 июля.
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Яйца Англси. Одно из главных сокровищ валлийской национальной кухни, блюдо под названием «Яйца Англси», уже давно приобрело популярность за пределами Уэльса и знакомо британским гурманам. Представляет оно собой запеканку из вареных яиц, сыра, картофельного пюре и лука пореи. Появилось это блюдо несколько веков назад на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса. Местные находчивые крестьяне придумали, как из вчерашних остатков и не очень свежего сыра приготовить блюдо, может быть, и не очень аппетитное на вид, зато сытное и, главное, очень вкусное. Сегодня существует множество рецептов запеканки яйца Англси. Британские повара экспериментируют со всевозможными приправами и дополнительными ингредиентами. Тем не менее, основные компоненты – яйца, сыр, картофель и лук-порей из блюда никогда не исключаются. В некоторых ресторанах яйца Англси могут подаваться в качестве гарнира, например, к мясу, но большинство консервативных валлийцев рассматривают их исключительно как самостоятельное блюдо.
2: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии объявлен конкурс на разработку нового имиджа страны. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийское агентство инвестиций и развития объявило конкурс на разработку стратегии государственного имиджа Латвии на 2027-31 годы. Согласно информации в электронной системе закупок, ориентировочная стоимость проекта – 50 тысяч евро. Согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит оценить международную репутацию и восприятие Латвии, разработать новое позиционирование страны на мировой арене, сформулировать стратегический нарратив, а также создать практическую коммуникационную концепцию. Предполагается, что новое

0: Стратегия станет основой для международного продвижения Латвии в различных сферах. Ее будут использовать при привлечении иностранных инвестиций, развитии экспорта, продвижении технологий инноваций, туризма, привлечении квалифицированных специалистов и иностранных студентов, а также в публичной дипломатии, культуре и других направлениях, связанных с международной репутацией страны. Исполнитель должен выполнить работу в течение 3 месяца с 1 сентября по 1 декабря 2026 года. Заявки на участие в конкурсе принимают до 12 августа. МВД во вторник отчиталось перед Кабинетом министров о строительстве инфраструктуры на государственной восточной границе. Для отчуждения собственности требуется еще около 220 тысяч евро, однако пограничный забор и большая часть инфраструктуры уже построены. Летом этого года предприятие «Государственная недвижимость» приступает к строительству дополнительной инфраструктуры для охраны границы на участке почти 42 километра в наиболее технически сложных местах вдоль латвийско-российской границы. Забор вдоль границы, а также большая часть инфраструктуры восточной границы были завершены еще в прошлом году. Общая длина ограждения составляет 280 километров. Однако на этом этапе проекта необходимо построить дополнительные объекты с учетом территорий со сложными геологическими и гидрологическими условиями. Поэтому требуются специфические инженерные решения. Речь идет о болотистых территориях. Госагентство обеспечения в этом году дополнительно потребуется около 220 тысяч евро на отчуждение земельных участков и оформление прав собственности. Из этой суммы 80 тысяч евро предусмотрены на обустройство земли. Это примерно на 2000 евро на один земельный участок. Всего таких участков 39. Основная часть средств предназначена именно для выплаты компенсации при отчуждении. Владельцам 30 земельных участков необходимо выплатить 135 215 евро. По данным МВД, средний размер компенсации за один земельный участок составляет 4507 евро. Оформление юридических документов также потребует расходов. Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19. В Риге облачно. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне, конечно же, помогает наш замечательный, прекрасный звукорежиссер Евгений Копейн. Я его тоже приветствую, машу рукой. Ну так вот, сегодня у нас среда, 29 июля, экватор рабочей недели, ну а заодно и один из самых насыщенных дней в календаре. Тут вам и гибель короля, и триумф над Парижем, и рождение целого космического агентства. Поехали разбираться.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем издалека, с просто 1030 года. Норвегия, местечко Стикислат. В этот день в решающей битве погиб свергнутый двумя годами ранее король Олаф II. Тот самый, что силой и указами насаждал в стране христианство. Парадокс истории. При жизни Олафа многие норвежцы ненавидели за жесткость, а вот после смерти церковь причислила его к лику святых. Он стал покровителем всей Норвегии. Иногда репутация правителя переписывается куда быстрее, чем кажется современникам. Дальше у нас 1836 год, Париж. 29 июля торжественно открыли Триумфальную арку. Тот самый монумент на площади Шарля де Голля, который заказал еще Наполеон в честь своих побед, а достроили его только спустя годы, уже после его падения. Символично, арка, задуманная как памятник одному императору, в итоге пережила и его самого, и всю его эпоху, и стала просто символом Парижа. 1959 год, США. 29 июля президент Дуайт Эйзенхауэр подписал закон об учреждении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. НАСА. Ну и, наконец, история более праздничная. 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне обвенчались принц Уэльский Чарльз и леди Диана Спенсер. Свадьба, которую называли тогда «свадьбой века», транслировалась впрямую по всему миру, и посмотрели ее порядка 750 миллионов человек на нашей планете. Знаете, о чем я подумал? Сказка, которую видели миллионы зрителей у экранов, обернулась для самой Дианы куда более сложной и грустной истории, чем показывали в тот солнечный июльский день. Ну а теперь давайте перейдем к именинникам. В 1892 году родился Уильям Пауэлл. Американский актер, звезда Голливуда золотой эпохи, блистал в комедийных и детективных лентах студии MGM. Ну и, наконец, в 1925 году в Греции родился Микис Теодоракис, композитор, автор музыки к фильму «Грек Зорба», мелодия из которого стала одной из самых узнаваемых тем 20 века и музыкальным символом самой Греции. Всем хорошего дня, друзья! Музыка мирового класса продолжит программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Иногда кажется, что мы сами выбираем, чего нам хочется на ужин. Сегодня шашлык, завтра соленый огурец, а послезавтра вдруг срочно нам потребуется лимон. Но врачи говорят, не исключено, что в этот момент выбор делает вовсе не ваше и не наше настроение. Вообще, наш организм обожает общаться намеками. Только делает он это без слов. Вместо сообщений отправляет необычные пищевые желания. И вот нам остается только понять, что именно наш организм пытается нам сказать. О том, почему внезапно нас может потянуть на мясо, соленое или кислое, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Частое навязчивое желание поесть красного мяса, говядины или баранины может говорить о дефиците железа или белковом голодании. Об этом сказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Низкий уровень железа ведет к анемии, симптомами которой становятся бледность, упадок сил и странные вкусовые предпочтения. Постоянная привычка досаливать блюда и любовь к маринадам может говорить о дисбалансе электролитов, продолжала она, добавив, что с помощью соли организм пытается удержать влагу и восстановить нарушенный водно-солевой баланс. Внезапная любовь к кислым продуктам, лимон или квашеная капуста, может свидетельствовать о недостаточной кислотности желудочного сока, отметила доктор. Также это может быть ранним признаком гастрита с пониженной секрецией.
1: Конечно, не стоит после каждого бутерброда с колбасой ставить себе диагноз по интернету. Если захотелось стейк, это вполне возможно может означать, что вам просто захотелось хороший стейк. Но если какая-то тяга становится постоянной, то, наверное, к ней действительно стоит прислушаться. Организм редко устраивает такие акции без причины. Иногда ему просто не хватает каких-то веществ, и он пытается подсказать это самым понятным способом. Правда, есть один важный момент. Наше желание – это подсказка, а не диагноз. Если необычные вкусовые привычки появились надолго или сопровождаются плохим самочувствием, лучше, знаете, не гадать самому, а поговорить с врачом и при необходимости сдать анализы. Так что относиться к своему организму стоит примерно как к хорошему собеседнику. Он редко говорит громко, зато регулярно подает сигналы. Самое главное – услышать их вовремя. И тогда, возможно, вместо бесконечной тяги к соленым огурцам или огромному стейку, достаточно будет просто восполнить то, чего ему действительно не хватает. Это «Радио Мелодия». Оставайтесь на нашей волне.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Всем зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билешус-сервис».
3: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот когда слышишь слово «миллионер», кажется, что речь идет о людях, которым уж точно не приходится переживать из-за экономических новостей. Но экономика – штука любопытная. Она влияет не только на тех, кто считает деньги до зарплаты, но и на тех, кто считает миллионы. Иногда один показатель способен довольно точно показать, насколько уверенно чувствует себя целая страна. И сегодня речь как раз о таком своеобразном экономическом барометре. Что происходит с британскими миллионерами, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Число фунтовых миллионеров в фунтах стерлингов в Великобритании достигло рекордно низкого уровня с момента мирового финансового кризиса 2008 года, ссылкой на данные исследования, проведенного британским институтом Адама Смита. В Великобритании сейчас меньше миллионеров, чем когда-либо со времен мирового финансового кризиса 2008 года, говорится в исследовании. По данным исследования, в стране насчитывается около 442 тысяч фунтовых миллионеров, что на 7% меньше по сравнению с 2024 годом. Эксперты связывают данную тенденцию с повышением процентных ставок, отсутствием уверенности в экономике страны, низким уровнем сбережений и растущим нежеланием состоятельных людей оставаться или переезжать в Великобританию.
4: Интересно, что эта новость вовсе не про зависть к богатым. Она скорее про настроение экономики. Потому что когда состоятельные люди начинают переводить деньги в другие страны, ну или вообще задумываются о переезде, это обычно означает, что они не очень верят в ближайшее будущее. Конечно, большинству из нас сложно переживать из-за того, что миллионеров стало меньше. Но последствия подобных процессов могут затрагивать всех. Вместе с крупным капиталом нередко уезжают инвестиции, новые предприятия, рабочие места. Так что считать миллионеров иногда полезно, причем не из любопытства, а как один из показателей здоровья экономики. Это примерно как, температура у человека. Она сама по себе не болезнь, но может многое рассказать о том, что происходит внутри. Ну а если вдруг кто-то расстроился, что миллионеров стало меньше, слушайте, не переживайте, они все еще существуют. Просто некоторые, похоже, решили сменить британский туман на более солнечные финансовые перспективы.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Все три часа для вас в студии «Радио Мелодия» работал Олег Пека. Мне помогал звукорежиссер Евгений Копейн. И напоследок, как всегда, давайте поговорим о кино. И знаете, вот редко бывает так, что фильм ругает человек, который, собственно, вдохновил на создание этой картины. Но именно это и произошло с новой «Одиссеей» Кристофера Нолана. Сейчас объясню вам, в чем тут дело.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Известный британский филолог и переводчик Эмили Уилсон, чей перевод поэмы Гомера «Одиссея» считается эталонным, одним из лучших современных переводов на английский язык этого древнегреческого эпоса. Короче говоря, она, эта самая Эмили, опубликовала очень жесткую рецензию на фильм. Говорит, мне бы было стыдно, если бы я была сценаристом. Особенно это интересно, потому что сам Кристофер Нолан раньше говорил, что именно перевод «Одиссеи» Эмили Уилсон и помог ему по-новому взглянуть на историю «Одиссеи». А вот теперь она заявляет, что была бы смущена, если бы написала хоть часть этого сценария. По мнению переводчицы, картина потеряла главное, что делает поэму великой. Она говорит, что в фильме почти нет глубины. Исчезли размышления о памяти, времени, войне, семье, цене возвращения домой. «Одиссея» в исполнении Мэтта Дэймона, считает она, получился не хитрым, не противоречивым, а наоборот, слишком прямолинейным. Досталось тут и диалогам. Переводчица Эмили Уилсон назвала их плоскими и лишенными юмора. Она даже в своей статье пошутила, что в фильме нет любовных сцен, хотя у Гомера они присутствуют в избытке, ох, а говорит, что вся еда в этой картине выглядит совершенно неаппетитно. Интересно, что Эмили Уилсон не поддержала и бурные споры вокруг актерского состава. Она считает, что приглашение, например, Лупиты Нионго или Зендеи, само по себе не делает фильм более современным, если персонажи не получают по-настоящему важной роли, глубокой и яркой, прописанной в сценарии. Но вот что самое удивительное. После этой уничижительной, просто уничтожающей картину критики, переводчица Эмили Уилсон внезапно поблагодарила самого Кристофера Нолана. Потому что фильм делает то, чего сегодня почти никто не ожидал. Он возвращает людей в кинотеатры и одновременно, и это самое удивительное, к прочтению классики. После выхода картины продажи переводов «Одиссеи», и в том числе книги самой Уилсон, резко выросли. А это значит, что многие зрители после кино захотели открыть и прочитать Гомера. Более того, переводчица надеется, что этот интерес поможет университетам сохранить факультеты литературы, истории и древних языков, которые сегодня во многих странах, честно, вот сокращают. Получается любопытная ситуация. Критик говорит, что фильм получился слабее великого оригинала, но, правда, зрители в то же время голосуют совсем иначе. У «Одиссеи» великолепные оценки публики, почти 640 миллионов долларов кассовых сборов, и это только за две недели проката, он, собственно, только начинается, и переполненные кинозалы по всему миру. Ну, наверное, это хороший повод вспомнить одну простую вещь. Иногда искусство побеждает не тогда, когда все единогласно говорят «О, это шедевр», а тогда, когда после просмотра фильма людям хочется спорить, перечитывать книгу, искать ответы и составлять собственное мнение. И если после фильма Нолана кто-то впервые откроет «Одиссею» Гомера, ну, это значит, путешествие «Одиссея» продолжается уже 3000 лет и, похоже, останавливаться не собирается. Ну, и не буду останавливаться я, собственно, покину эту студию ненадолго, в 16 часов вернусь и буду встречать вас с работы.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Итак, о дорожном движении в латвийской столице. Отметку в 4 балла перед 9 часами трафик преодолел. К этой минуте на монитор уже вернулась тройка. В черте города остается лишь десяток мест с заторами. При этом они могут задержать водителей лишь на несколько минут, не более того. А мы перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за понедельник по Латвии зарегистрировано 152 ДТП. В Риге этот показатель в 2 раза ниже – 74 аварии. В них пострадали 7 человек, в том числе самокатчик, велосипедист и 3 пешехода. Патрульные составили 28 протоколов. Для сравнения, по всей стране 344. В Риге поймали одного нетрезвого за рулем. В легкой степени опьянения ему выписали административный штраф. А вот по Латвии было задержано 6 выпивших водителей. Еще 2 попались под кайфом, то есть под воздействием наркотических веществ. 3 отделались административкой, на 5 шьют дела. Уголовные. Тут все по полной. Штраф, лишение прав и выплата компенсационной стоимости автомобиля. Напомним, что госполиция просит отозваться велосипедиста, который попал в ДТП с Audi A4 в Саласпилсе. Происшествие произошло в 5 вечера еще 12 июня на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба участника покинули место происшествия, однако оно попало в поле зрения видеокамеры и вызвало вопросы у стражей порядка. Госполиция просит велосипедиста, причастного к ДТП, выйти на связь по номеру телефона 67-219-903 или 112. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
3: Здесь в общественном транспорте уже давно нет бумажных билетов, а проезд можно оплатить только бесконтактным способом картой или смартфоном. Здесь круглый год лето, постоянно что-то цветет, небо всегда синее, а вода всегда теплая. И если есть на Земле город-сад, то, скорее всего, это Сидней. Крупнейший и старейший город Австралии – это одновременно мегаполис и курорт. В нем есть все возможности как для саморазвития и карьеры, так и для отличного отдыха. В мире не так много мест, где посреди рабочего дня можно пообедать с коллегами на набережной под пальмами, а после работы поплавать в океане. Для отдыха и спорта в городе создана вся необходимая инфраструктура, начиная с бесплатных туалетов везде и всюду и заканчивая грилями на пляжах и в парках и бассейнами под открытым небом, в которых за небольшие деньги можно провести весь день. В Австралии вообще, и в Сиднее в частности, принято поддерживать разумный баланс между работой и личной жизнью. Убиваться за деньги здесь никто не станет. В вакансиях никогда не встретишь требования стрессоустойчивости. Напротив, в описании, скорее всего, будет значиться «good work-life balance», то есть, что работа как раз оставляет достаточно свободного времени на себя. Да и на самой работе никто не будет давить, заставлять задерживаться или строить кислую мину, если сотрудник отлучился на пару часов. Тем не менее, в рабочее время принято работать на совесть, не отвлекаясь на ерунду. Перекуров, конечно, никто не отменял, но с учетом высокой стоимости пачки сигарет и как следствие того, что почти никто в Австралии не курит, перекуры здесь с успехом заменяются перерывами на кофе. А кофе в Сиднее – это целая религия. Здесь почти у каждого есть своя любимая кофейня, где бариста точно знает, какой кофе любит каждый клиент. Сидней удивителен тем, что животные и птицы здесь мирно сосуществуют с человеком. Тема защиты окружающей среды весьма популярна у горожан. Здесь, например, не в моде кожаные куртки и натуральные меха. Прямо в центре города в прудах плавают огромные карпы, и никто их не ловит. Утки спокойно переходят дорогу целыми семействами, и машины стоят, пропуская их даже в час пик. На улицах не увидишь бездомных собак, а если и увидишь, есть специальная служба, куда можно сообщить, и животное определят в приют, где о нем будут заботиться. Даже кошкам на шею вешают колокольчик, чтобы они не ловили птиц. А после традиционных барбекю на природе, любимого занятия австралийцев, горожане тщательно собирают за собой весь мусор. Сиднейцы в основном честные, доверчивые и законопослушные люди. Это удивительно, учитывая то, как была основана Австралия. Ведь первые жители здесь поголовно были ссыльными преступниками и каторжниками. Тем не менее, сегодня жители совершенно искренне воспринимают запреты как заботу о себе, а потому охотно слушаются. Впрочем, наверное, это еще и потому, что запретов здесь не так уж и много. И если они возникают, значит, не просто так. Теплый климат, красивая природа, низкая плотность населения и практически полное отсутствие преступности делают Сидней очень привлекательным для жизни. А потому этот город стабильно входит в списки самых счастливых городов мира. И, конечно, он заслуживает того, чтобы хоть раз в жизни увидеть его своими глазами.
0: Мегаполисы мира. На радио. Редактор

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В условиях нехватки человеческих ресурсов здравоохранения нельзя создавать иллюзию, что в каждом небольшом населенном пункте будет доступен полный спектр услуг многопрофильной больницы со всеми специализациями, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери после утверждения правительством реформы больничной сети. Этого не происходит ни в одной европейской стране. Более сложные услуги концентрируются там, где можно обеспечить больший опыт, доступность специалистов и более высокую безопасность пациентов, сказал министр. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что неотложная помощь во всех больницах сохранится круглосуточно, а необходимые в повседневной жизни услуги будут доступны как можно ближе к месту жительства людей. Минздрав также указал, что реформа не предусматривает закрытие больниц. К тому же общее финансирование больниц и стационарного здравоохранения также не сокращается. Будет изменено распределение финансирования между услугами и профилями больниц, чтобы оно больше соответствовало потребностям пациентов, объему предоставляемых услуг, мощностям больниц и доступности медицинского персонала. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским

Центром СКДС за три года полномочий президента Латвии Эдгара Ринкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ринкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Акцijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 €. Maxima.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага.
2: Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хансю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более 1 000 000 человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр экономики Виктор Валенис направил письмо в кабинет министров с призывом своевременно начать подготовку к возможной активации мер поддержки в связи с ценами на топливо. В письме министр указал, что стабильная до недавнего времени ситуация на топливном рынке становится все более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь привел к повышению цен на топливо, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность создает риск их дальнейшего роста. Валенис отмечает, что в настоящее время ни один из упомянутых ценовых порогов еще не достигнут. Однако рост цен на топливо ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. По мнению министра, необходимо действовать превентивно, а не ждать наступления кризиса. Ведь разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут создать серьезное политическое, экономическое и социальное давление в период, когда жители и предприниматели уже ощущают существенный рост расходов. Министерство экономики продолжит отслеживать цены на топливо, следить за развитием ситуации на рынках энергоресурсов и при необходимости будет выдвигать на рассмотрение правительства конкретные решения для обеспечения своевременной и эффективной реакции на дальнейший рост цен на топливо. Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосети, в связи с чем во время проверки горячей воды не будет в районах Риги, расположенных на правом берегу Даугавы. Владельцы и управляющие недвижимостью заранее уведомлены о планируемом отключении теплоснабжения. В их обязанности входит информирование владельцев квартир. Владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение своих систем отопления от сети «Рига Силтумс». Для

Обеспечение безопасности и предотвращение выброса горячего теплоносителя в окружающую среду в случае сбоя сети – жидкость охлаждается до 45 градусов перед гидравлическим испытанием. Следовательно, температура горячей воды снизится уже сегодня вечером. Гидравлическая проверка проводится в течение одного дня. Водоснабжение будет восстановлено в тот же вечер. Однако в районах, где обнаружено повреждение сети, возможны перебои в подаче горячего водоснабжения до устранения повреждения. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия». Американец Пленни Уинга мог бы так и остаться никому неизвестным владельцем крошечного ресторанчика в Техасе, если бы не Великая депрессия. Денег не стало, и заведение закрылось, а Пленни, как и большинство американцев, оказался безработным. Оставшиеся без дела люди развлекались как могли, и в моду вошли всевозможные трюки, вроде сидения на шесте или толкания арахиса носом на вершину горы. Однажды Пленни Уинга случайно услышал, как какие-то дети сетовали, что все необычное уже кто-нибудь сделал, а им ничего не осталось.
1: «Это неправда. Никто еще не отправлялся в кругосветку задом наперед», —
0: сказал Пленни. И вдруг его осенило, что это может быть хорошим способом заработать денег. Идея не давала ему покоя. И вскоре он смастерил модные перископические очки и приступил к тренировкам.
2: 15 апреля 1931 года, повернувшись лицом на запад, Пленни Уинга отправился из Санта-Моники на восток.
0: Денег у отчаянного американца с собой не было, и ему приходилось полагаться лишь на людскую доброту. И еще он продавал по 25 центов открытки всем, кто интересовался его походом. Его часто останавливали полицейские, доселе ничего подобного не видевшие, но всякий раз отпускали, когда Пленни показывал им газетные вырезки о своем путешествии. Таким необычным способом за полтора года Пленни Уинга преодолел почти 13 тысяч километров, не считая Атлантического океана. Он дошел задом наперед до Стамбула, где местные власти посоветовали ему покинуть страну ради его собственной безопасности. Что там произошло, неизвестно, но Пленни послушался и вернулся в Санта-Монику, откуда опять же задом наперед дошел до родного городка Абелина. К этому моменту он истоптал 13 пар обуви и заработал продажи открыток $4. Слава Пленни Уинга довольно быстро прошла, хотя он до сих пор остается непобежденным рекордсменом, прошедшим самое длинное расстояние пешком и задом наперед.
3: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство сообщения поддержало разработанное компанией «Латвия Свалс Цель» решение, которое предусматривает компенсацию роста цен на битум в договорах на строительство государственных автодорог. Это позволит предотвратить риски, связанные с необходимостью пересмотра планов реализации важных объектов инфраструктуры из-за чрезвычайных обстоятельств. На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных автодорог. Министр сообщения Рихард Козловскис отметил, что дорожные строители просили о таком решении еще весной, когда вызванный геополитической ситуацией резкий рост цен уже был ожидаем. И у дорожных строителей, и у государства общая цель – обеспечить, чтобы начатые дорожные работы были завершены качественно и в установленные сроки, чтобы мы могли реализовать все запланированные на этот год строительные работы, подчеркнул министр. По мнению министерства, изменения к договорам допустимы в случаях, когда удорожание объективно обосновано и связано с обстоятельствами, которые ни заказчик, ни подрядчик не могли предусмотреть на момент заключения договора. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за три года полномочий президента Латвии Эдгара Ренкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4% пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латвии.

Латгалии. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на радио «Мелодия». Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Леди Годзива.
0: По пустынным улицам средневекового города верхом на лошади, едва прикрывшись длинными волосами, едет обнаженная женщина. Известный сюжет о доброй леди Годзиве, которая согласилась проехать по городу без одежды, чтобы спасти земляков от непосильных налогов, вдохновил многих художников, поэтов и скульпторов. Согласно преданию, Годзива была женой могущественного англосаксонского вельможи Леофрика, жившего в 11 столетии. Под его управлением находился городок Ковентри на востоке Англии. Местные жители ежегодно выплачивали в казну очень крупную подать. Когда граф в очередной раз повысил налоги, жители города в отчаянии обратились за помощью к мягкосердечной графине. Годзива много раз просила мужа снизить размер податей, но тщетно. И когда графиня снова подошла к нему с этой просьбой, раздраженный Леофрик поставил условие. Он снизит налоги, если жена проедется по улицам Ковентри, обнаженной, верхом на лошади. В назначенный час сиятельная дама, укрывшись лишь волосами, выехала из ворот замка. Чтобы не оскорбить свою заступницу любопытными взглядами, люди накрепко закрыли ставни и не выходили из домов, пока Годзива не вернулась в свои покои. В итоге правитель сдержал слово и снизил поборы. Образ леди Годзивы весьма популярен в искусстве. Ей посвящены поэмы и романы. Образ воссоздан в мраморе, на гобелене, на полотнах живописцев и в кино. Недалеко от бывшего кафедрального собора Ковентри установлен памятник леди Годзива с распущенными волосами верхом на лошади. Изображение памятника также помещено на печати городского совета Ковентри. Кроме того, в Ковентри с 1678 года проходит ежегодный фестиваль в честь леди Годзивы. Существует даже астероид, названный именем бесстрашной англичанки. А еще в честь графини нередко называют парики с длинными золотистыми волосами и, как это ни странно, магазины одежды.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
3: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: 31 июля.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетем, билишус-сервис.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После трагедии в Прекуле в профилактических целях по всей Латвии для части полицейских введут ежедневные утренние тесты на алкоголь, заявил министр внутренних дел Янис Домбрава. Он отметил, что после инцидента в Прекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека, у руководства Южно-Курзамского участка полиции были затребованы объяснения относительно мер по предотвращению употребления алкоголя. Из полученных ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой. В связи с этим было решено ввести новые, более строгие требования. Например, сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и управляют служебными автомобилями, должны будут каждое утро проходить тест на алкоголь. Домбрава допустил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может закончиться сменой его руководства. В целом, существенных новостей по делу сейчас нет. Предполагаемый виновник арестован, а расследование передано Бюро внутренней безопасности. Политик вновь подчеркнул, что нахождение полицейского в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле ни при каких обстоятельствах недопустимо. В условиях нехватки человеческих ресурсов здравоохранения нельзя создавать иллюзию, что в каждом небольшом населенном пункте будет доступен полный спектр услуг многопрофильной больницы со всеми специализациями, заявил министр здравоохранения Хасам Абумари после утверждения правительством реформы больничной сети. Этого не происходит ни в одной европейской стране. Более сложные услуги концентрируются там, где можно обеспечить больший опыт, доступность специалистов и более высокую безопасность пациентов, сказал министр. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что неотложная помощь во всех больницах сохранится круглосуточно, а необходимые в повседневной жизни услуги будут доступны как можно ближе к месту жительства людей. Минздрав также указал, что реформа не предусматривает закрытие больниц. К тому же общее финансирование больниц и стационарного здравоохранения также не сокращается. Будет изменено распределение финансирования между услугами и профилями больниц, чтобы оно больше соответствовало потребностям пациентов, объему предоставляемых услуг, мощностям больниц и доступности медицинского персонала. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Akcijas nākotnē iet zilas cenas, nepāriet.
3: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
1: Вондер Сала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Яйца Англси.
1: Одно из главных сокровищ валлийской национальной кухни, блюдо под названием «Яйца Англси», уже давно приобрело популярность за пределами Уэльса и знакомо британским гурманам. Представляет оно собой запеканку из вареных яиц, сыра, картофельного пюре и лука-порея. Появилось это блюдо несколько веков назад на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса. Местные находчивые крестьяне придумали, как из вчерашних остатков и не очень свежего сыра приготовить блюдо, может быть и не очень аппетитное на вид, зато сытное и, главное, очень вкусное. Сегодня существует множество рецептов запеканки яйца Англси. Британские повара экспериментируют со всевозможными приправами и дополнительными ингредиентами. Тем не менее, основные компоненты – яйца, сыр, картофель и лук-порей – из блюда никогда не исключаются. В некоторых ресторанах яйца Англси могут подаваться в качестве гарнира, например, к мясу. Но большинство консервативных валлийцев рассматривают их исключительно как самостоятельное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсана». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсана» группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсана». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

Есть мелодии, которые как будто бы ничего не говорят словами, и при этом рассказывают все. Так звучит «Кимай» — музыка Эннио Морриконе, от которой у миллионов замирало сердце. И не только в кинотеатре. Впервые эта тема появилась еще в 1971 году в фильме «Маддалена» польского режиссера Ежи Кавалеровича. Фильм провалился, а музыка, ну, она осталась безымянной жемчужиной. Пока через 10 лет ее не услышали создатели «Профессионала» — фильма с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. «Профессионал» вышел во Франции в 1981 году и мгновенно стал хитом. История одиночки, преданного своей же страной, совпала с духом времени. А мелодия «Ки май» — «Кто же я?» — стала его душой. Плавная, трагическая, почти молитвенная. На контрасте с резкими диалогами и взрывами она делала фильм настоящей драмой, а не просто боевиком. Мелодия взлетела в чартах, была издана на сингле, получила золотой статус и продавалась тиражом свыше 900 тысяч копий. Ее включали в телесериалы, рекламу, перепевали и даже переосмысливали. Например, сэмпл из инструментальной версии был использован в 1997 в песне «Heartless» британской рэп-группы «Black Attack».

А сам Эннио Морриконе совместно с французским поэтом-песенником Дидье Барбелевьеном и немецким аранжировщиком написали песню на французском языке под названием «Страдаю без тебя», которую исполнила Даниэль.

Но самое пронзительное случилось позже. 9 сентября 2021 года во время национальной церемонии прощания с Жаном-Полем Бельмондо именно под эту музыку музыканты Республиканской гвардии вынесли гроб с телом актера из двора Дворца инвалидов. Без слов. Только «Ки май», только ветер, слезы и память. Эннио Морриконе написал эту тему в одиночестве, за столом, не зная, что через полвека она станет реквиемом сразу по двум легендам – по великому актеру и по эпохе, когда музыка могла говорить важнее любых диалогов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платина.

0: Rockfest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр экономики Виктор Валенис направил письмо в кабинет министров с призывом своевременно начать подготовку к возможной активации мер поддержки в связи с ценами на топливо. В письме министр указал, что стабильная до недавнего времени ситуация на топливном рынке становится все более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь привел к повышению цен на топливо, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность создает риск их дальнейшего роста. Валенис отмечает, что в настоящее время ни один из упомянутых ценовых порогов еще не достигнут. Однако рост цен на топливо ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. По мнению министра, необходимо действовать превентивно, а не ждать наступления кризиса. Ведь разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут создать серьезное политическое, экономическое и социальное давление в период, когда жители и предприниматели уже ощущают существенный рост расходов. Министерство экономики продолжит отслеживать цены на топливо, следить за развитием ситуации на рынках энергоресурсов и при необходимости будет выдвигать на рассмотрение правительства конкретные решения для обеспечения своевременной и эффективной реакции на дальнейший рост цен на топливо. Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосети, в связи с чем во время проверки горячей воды не будет в районах Риги, расположенных на правом берегу Даугавы. Владельцы и управляющие недвижимостью заранее уведомлены о планируемом отключении теплоснабжения. В их обязанности входит информирование владельцев квартир. Владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение своих систем отопления от сети «Рига Силтумс». Для обеспечения безопасности и предотвращения выброса горячего теплоносителя в окружающую среду в случае сбоя сети, жидкость охлаждается до 45 градусов перед гидравлическим испытанием. Следовательно, температура горячей воды снизится уже сегодня вечером. Гидравлическая проверка проводится в течение 1 дня. Водоснабжение будет восстановлено в тот же вечер. Однако в районах, где обнаружено повреждение сети, возможны перебои в подаче горячего водоснабжения до устранения повреждения. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Асикага.
1: Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хонсю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть. А зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более 1 000 000 человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Мы следуем, ты как

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Министерство сообщения поддержало разработанное компанией «Латвия Свалсцели» решение, которое предусматривает компенсацию роста цен на битум в договорах на строительство государственных автодорог. Это позволит предотвратить риски, связанные с необходимостью пересмотра планов реализации важных объектов инфраструктуры из-за чрезвычайных обстоятельств. На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных автодорог. Министр сообщения Рихард Козловскис отметил, что дорожные строители просили о таком решении еще весной, когда вызванный геополитической ситуацией резкий рост цен уже был ожидаем. И у дорожных строителей, и у государства общая цель – обеспечить, чтобы начатые дорожные работы были завершены качественно и в установленные сроки, чтобы мы могли реализовать все запланированные на этот год строительные работы, подчеркнул министр. По мнению министерства, изменения к договорам допустимы в случаях, когда удорожание объективно обосновано и связано с обстоятельствами, которые ни заказчик, ни подрядчик не могли предусмотреть на момент заключения договора. В четверг, 30 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: «Трейнспоттинг». Охота – занятие увлекательное, и хорошо, если при этом все остаются живы, а охотник уходит домой довольным. Такое возможно при охоте на поезда или трейнспоттинге. В дословном переводе с английского «трейнспоттинг» – это «отслеживание поездов». С английского, потому что именно в Великобритании зародилось это хобби еще в начале 20 века. И сегодня трейнспоттинг наиболее популярен в Соединенном Королевстве и США. Энтузиасты этого дела проводят время у локомотивных депо, на вокзалах или наблюдательных пунктах вдоль железной дороги, записывая серийные номера проходящих поездов и локомотивов. Их цель — увидеть все курсирующие в стране локомотивы, а по возможности и вагоны. Для этого они собирают и обмениваются подробной информацией о движении поездов по железнодорожной сети. Кому-то это может показаться скучным, но для некоторых людей это настоящая страсть. А кое-кто даже путешествует по всему миру, чтобы увидеть редкие и экзотические поезда не только своей страны, но и других. Также существует еще одна разновидность трейнспоттинга — это своеобразный железнодорожный автостоп. Любители этого вида предпочитают не просто наблюдать за поездами, но и путешествовать на них, чтобы рассмотреть предмет своей страсти со всех сторон.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билетшоу-сервис».
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: ежеутренние тесты на алкоголь. Далее об этом и других событиях более подробно. После трагедии в Приикуле в целях превенции по всей Латвии для части полицейских будут введены ежеутренние тесты на алкоголь, рассказал в среду министр внутренних дел Янис Домбрава. По его словам, после случая в Приикуле, где пьяный полицейский в нерабочее время убил человека, у руководства Южно-Курзамского участка полиции были запрошены объяснения о мерах по предотвращению употребления алкоголя. Из ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой, соответственно, решено, что будут введены новые, более строгие требования, например, что сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и ездят на служебном автомобиле, должны каждое утро проходить тест на алкоголь. Домбрава допустил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может закончиться сменой его руководства. Премьер-министр Андрес Кулбергс согласен, что случай недопустимый, но он не думает, что это свидетельствует о больших системных проблемах и регулярной практике пьянства в полиции. Существенных новостей по делу пока нет. Предполагаемые виновные арестованы, расследование дела переняло Бюро внутренней безопасности. Министр подчеркнул, что пребывание полицейского в общественном месте в состоянии опьянения свыше 2 промилле при любых обстоятельствах недопустимо. Задержанный по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приикуле полицейский помещен под арест. По имеющейся в распоряжении агентства Лето информации, арестованный младший инспектор полиции Андис Силниекс, занимавший должность, связанную с выполнением функций реагирования. В свою очередь погибший – педагог Лейпайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды». Полицейский находится на службе с сентября 2022 года. Дисциплинарных взысканий у него не было. Потребители имеют право вернуть деньги за отмененный концерт американского рэпера Питбуль, который должен был состояться в среду на большой эстраде Межапарка, сообщили в Центре защиты прав потребителей. Возврат денег должен быть произведен не позднее, чем в течение 14 дней со дня отмены мероприятия. Потребителям необходимо следить за официальной информацией, предоставляемой организатором концерта и поставщиком услуг по продаже билетов, а также сохранять документы, связанные с покупкой билета. Если возврат денег не будет обеспечен установленный срок или возникнут другие неясности, потребителям следует сначала в письменной форме обратиться к организатору мероприятия для решения вопроса во внесудебном порядке. Центр будет следить за соблюдением прав потребителей. Об отмене концерта было объявлено вечером во вторник. По словам организаторов, причиной отмены стали технические проблемы, возникшие во время монтажа. Оставшегося времени недостаточно, чтобы устранить возникшие технические проблемы безопасно и в соответствии с необходимыми стандартами, говорится в заявлении организаторов. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается, как и обещал, Олег Пека. И, конечно, меня здесь уже ждет наш звукорежиссер Евгений Копейн. 3 часа будем с вами общаться, разбирать всякие интересные истории из мира культуры, науки. Ну и что, мы начинаем, и у меня для вас совершенно невероятная история. Вот представьте себе только, что кто-то будет читать вашу переписку через 4000 лет. Вот представили? Не очень, да, приятное ощущение. А вот у людей древности выбора-то и не спросили. Ученые только что вскрыли их личную почту, причем спустя 40 веков. Что ж они там нашли, эти самые ученые, сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые сумели прочитать содержимое запечатанных глиняных писем возрастом около 4000 лет. Причем, и это отдельное чудо, не вскрывали их и не ломали. Заглянули как бы сквозь глину. И что же там в этих древнейших посланиях? А вот никакой мистики. Нет там пророчества, нету тайн мироздания, а самая обычная жизнь. Всякие там бытовые дела, договоренности, долги, кто кому что должен, кто чего просит, кто о чем беспокоится. То есть 4000 лет назад люди писали друг другу ровно о том же, о чем мы сегодня строчим сообщение в телефоне. Только у них было вместо экрана смартфона сырая глина, а вместо кнопочки «Отправить» – печать. И вот тут самое трогательное и, честно говоря, немного смешное. Мы ведь так гордимся тем, какие мы современные. Прогресс, технологии, новый век, новый человек. Нам кажется, мы принципиально не такие, как эти древние люди в туниках. А вот открываешь их почту и понимаешь, да нет, мы же все одинаковые. Их точно так же волновали деньги. Они точно так же о чем-то договаривались и, наверное, точно так же переживали, вернет ли сосед долги. 40 веков прошло, рухнули империи, сменились языки, изменилось буквально все вокруг, а человек-то внутри тот же самый, с теми же заботами, страхами, надеждами. И это, если вдуматься, все-таки, как ни странно, успокаивает. Мы не первые, кто это чувствует, и не последние. Мы просто очередное звено в очень-очень длинной цепочке людей, которые любили, считали деньги и писали друг другу письма. Так что в следующий раз, отправляя сообщение, вспомните. По сути, вы делаете ровно то же самое, что делал человек 4000 лет назад. Меняются таблички, не меняется сердце. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда на связи. Хоть по глине, хоть по эфиру.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Иногда кажется, что мы сами выбираем, чего нам хочется на ужин. Сегодня шашлык, завтра соленый огурец, а послезавтра вдруг срочно нам потребуется лимон. Но врачи говорят, не исключено, что в этот момент выбор делает вовсе не ваше и не наше настроение. Вообще, наш организм обожает общаться намеками. Только делает он это без слов. Вместо сообщения отправляет необычные пищевые желания. И вот нам остается только понять, что именно наш организм пытается нам сказать. О том, почему внезапно нас может потянуть на мясо, соленое или кислое, расскажет наш корреспондент Виталий Тупский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Частое навязчивое желание поесть красного мяса, говядины или баранины может говорить о дефиците железа или белковом голодании. Об этом сказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Низкий уровень железа ведет к анемии, симптомами которой становятся бледность, упадок сил и странные вкусовые предпочтения. Постоянная привычка досаливать блюда и любовь к маринадам может говорить о дисбалансе электролитов, продолжала она, добавив, что с помощью соли организм пытается удержать влагу и восстановить нарушенный водно-солевой баланс. Внезапная любовь к кислым продуктам, лимон или квашеная капуста, может свидетельствовать о недостаточной кислотности желудочного сока, отметила доктор. Также это может быть ранним признаком гастрита с пониженной секрецией.
1: Конечно, не стоит после каждого бутерброда с колбасой ставить себе диагноз по интернету. Если захотелось стейк, это вполне возможно может означать, что вам просто захотелось хороший стейк. Но если какая-то тяга становится постоянной, то, наверное, к ней действительно стоит прислушаться. Организм редко устраивает такие акции без причины. Иногда ему просто не хватает каких-то веществ, и он пытается подсказать это самым понятным способом. Правда, есть один важный момент. Наше желание – это подсказка, а не диагноз. И если необычные вкусовые привычки появились надолго или сопровождаются плохим самочувствием, лучше, знаете, не гадать самому, а поговорить с врачом и при необходимости сдать анализы. Так что относиться к своему организму стоит примерно как к хорошему собеседнику. Он редко говорит громко, зато регулярно подает сигналы. Самое главное – услышать их вовремя. И тогда, возможно, вместо бесконечной тяги к соленым огурцам или огромному стейку, достаточно будет просто восполнить то, чего ему действительно не хватает. Это «Радио Мелодия». Оставайтесь на нашей волне.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман,

0: Ветер слабый. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Музеи принято считать одним из самых спокойных мест на свете. Камеры, сигнализация, толстые стены, витрины из специального стекла. Кажется, надежнее только банковское хранилище. Но вот ограбление Лувра и последние недели во Франции заставляют усомниться и в этом. Сразу несколько музеев стали жертвами дерзких ограблений, причем вот на протяжении последних нескольких дней. И все больше возникает ощущение, что это уже не совпадение, а какая-то тревожная серия. О новых кражах культурных ценностей расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: В июле во Франции произошли ограбления трех музеев в департаментах Тарн, Кот-д'Ор и Нижний Рейн. Об этом пишет «Ле Паризьен». Издание сообщает, что 1 июля в департаменте Тарн в археологическом центре Монтана дверь в хранилище сломали среди ночи. Оттуда меньше чем за 15 минут украли около 40 монет, датируемых 50-м годом до новой эры. Ущерб превысил 120 тысяч евро. Спустя 4 дня воры похитили из музея Лалик в коммуне Винжен-сюр-Мадер 27 ювелирных изделий. Для этого злоумышленники разбили 6 витрин кувалдами и молотками. За 10 минут они причинили ущерб на сумму более 4,5 миллионов евро. Последнее и самое дерзкое ограбление случилось 24 июля в краевом музее в коммуне Шитийон-сюр-Сен в департаменте Кот-д'Ор. Разбив витрину, двое грабителей забрали считающееся бесценным золотое шейное украшение дамы из Викса. Оно весит 480 грамм и датируется 5 веком до новой эры. Одного из подозреваемых в краже удалось задержать, говорится в статье.
3: История, честно говоря, напоминает сценарий фильма с профессиональными охотниками за сокровищами. Все происходит очень быстро. Несколько минут, и преступники исчезают вместе с уникальными экспонатами. И ведь украсть такую вещь – это только половина дела. Продать знаменитые древние украшения или редчайшие музейные экспонаты практически невозможно. Их знают специалисты во всем мире. Поэтому за подобными преступлениями нередко стоят хорошо организованные международные сети, работающие на теневой рынок искусства. И есть еще одна неприятная мысль. Если за один месяц ограблены уже несколько музеев, значит, злоумышленники явно ищут слабые места в системе безопасности. После таких историй, скорее всего, музеям по всей Европе придется пересматривать свои меры защиты. Очень хочется верить, что знаменитое золотое ожерелье дамы из Викса, которому больше 2500 лет, все-таки вернется на свое место. Потому что такие вещи – это уже не просто музейные экспонаты. Это часть общей истории человечества. И ей, пожалуй, самое правильное место не в тайнике у коллекционера, а за музейной витриной, где ее может увидеть каждый.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и, конечно, у меня для вас невероятная история. Мы вот жалуемся, сосед не здоровается, друг не перезвонил, родня вообще забыла позвать на день рождения. А вот есть на свете тот, кто помнил свой дом 5 лет и шел к нему на всех своих 4 лапах.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело-то было в Америке. Одна семья из Небраски 5 лет назад потеряла свою собаку. 5 лет. Согласитесь, срок, за который люди успевают забыть даже пароль от почты, не то что пропавшего пса. Наверняка семья уже давно смирилась, погоревала, вздохнула. Ну все, нету нашего больше хвостатого друга. И вдруг звонок. Пес нашелся. И знаете где? За 642 километра от дома. Где-то там на стоянке фур в другом штате, в Индиане. Как он туда попал? Что видел в дороге? Кто его подвозил? Об этом история умалчивает. Но факт налицо. Спустя 5 лет и сотни километров этого пса вернули его семье. И вот представьте эту встречу. Тут человек-то с трудом узнает одноклассников спустя 5 лет, а он с порога и сразу со всем сердцем бросился к ним навстречу. И тут вот ирония, если честно, немного колючая. Мы – венец природы, обладатели навигаторов, смартфонов, календарей с напоминаниями. Теряем связь с людьми на раз-два. Переехал друг в соседний район, и все. Ну, далеко некогда. А тут пес без карты, без телефона, без единого лайка, держал в лохматой голове одно единственное – «Там мой дом, там мои люди». И шел к ним. Собаки вообще не умеют делать вид, что им все равно. Они не обижаются годами, не ведут счет, кто кому не перезвонил. Они просто любят. Тупо, упрямо и всей душой. И может поэтому нам бы стоило у них немножечко поучиться. Мы называем верность собачьей, как будто это что-то простенькое. Это, между прочим, высший пилотаж, для которого нам с нашими гаджетами еще топать и топать. 642 километра как минимум. Так что, может быть, сегодня, я думаю, стоит набрать того, с кем вы давно собирались. Он ближе, чем стоянка фур в Индиане. А верность, она ведь не про расстояние, она про память сердца. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда находим дорогу к вам и никогда не теряемся.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В дневные часы движение в латвийской столице было довольно плотным. Трафик держался на уровне 4 баллов, ну а после 16 часов на мониторе засветилась пятерка. Судя по хорошей погоде, народ активно двинется за город, на природу и так далее. При этом, друзья, на вашем пути есть порядка 25 заторов, где придется притормозить. Самая затратная по времени пробка как раз на выезд из города, на Карля Ульманя-Гатва перед ЛЕПС, заканчивается на съезде с Островного моста. Но, к слову, и во встречном направлении со стороны Юрмалского шоссе также перед ЛЕПС поток тормозит из-за дорожных работ. Здесь можно оставить от 15 минут. Еще одна крупная пробка на Южном мосту и на Яния-Чахстес-Гатве в сторону Пардаугавы, также от 15 минут. Еще есть несколько 10-минутных заторов, в частности, на Густава-Замгала-Гатва перед Брибас в обоих направлениях, на Круспилс перед Гранита, если двигаться от моста Славу, и в центре города притормаживает улица Валдемара по направлению к Вантовому мосту. Ну что ж, будем предельно внимательны, благожелательны, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билеши Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
5: Лайм-стрит. Одна из главных улиц Ливерпуля, Лайм-стрит, знакома каждому, кто приезжал в этот город на поезде. Ведь именно здесь расположена главная местная железнодорожная станция – Lime Street Station. Появилась Lime Street в 1790 году. Ее название – Lime – переводится с английского языка как «известь». Такое имя улица получила потому, что на ней до начала 19 века находились печи для обжига извести, принадлежавшие предпринимателю по имени Уильям Харви. В 1804 году производство пришлось прикрыть, так как доктора, расположенные неподалеку больницы, постоянно жаловались на резкий запах, мешавший как им самим, так и пациентам клиники. Однако название свое Лайм-стрит сохранило. В середине 19 века, когда на улице были построены железнодорожная станция и великолепный концертный зал Святого Георгия, Лайм-стрит стала настоящим культурным центром Ливерпуля. Со временем здесь были открыты и другие учреждения – библиотека, музеи и выставочные залы, театр «Эмпайр», а также заведения иного плана – бары и пабы, привлекавшие менее одухотворенную публику. В начале 20 века Лайм-стрит стала местной киномеккой. Именно здесь были открыты первые кинотеатры Ливерпуля. Постепенно улица превратилась в один из важнейших центров общественной жизни города, став местом проведения митингов, демонстраций и других народных мероприятий. Например, именно здесь 14 декабря 1980 года собрались ливерпульские поклонники The Beatles, чтобы почтить память своего земляка Джона Леннона, убитого 8 декабря в Нью-Йорке.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Молодежь должна осваивать знания о беспилотниках.

0: теоретические и практические знания, чтобы в дальнейшем передавать их яунсаргам и школьникам, осваивающим курс государственной обороны. Утром в среду некий водитель, убегая от полиции, устроил в Риге две аварии, при этом пострадал сам и был доставлен в больницу, сообщили в государственной полиции. Сегодня примерно в 6 утра полиция Рижского самоуправления получила вызов на автозаправочную станцию, где мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, мужчина уже сел в автомобиль Ford. Стражи порядка подошли к автомобилю, чтобы выяснить ситуацию, однако водитель не реагировал на вопросы полицейских и начал движение. Сотрудники полиции потребовали остановить транспортное средство, но водитель его не остановил, пока не выехал на одну из ближайших улиц, где остановился, но не отреагировал на требование выйти из машины. Полицейский патруль привлек подкрепление из госполиции, однако требования ее сотрудников водитель также проигнорировал и начал уезжать. Во время побега водитель превысил разрешенную скорость движения, а также спровоцировал столкновение с транспортным средством госполиции. Однако, задев его, продолжил побег и через некоторое время вызвал столкновение с ехавшим впереди автомобилем Audi. В дорожно-транспортном происшествии пострадали как убегавший водитель автомобиля Ford, так и водитель автомобиля Audi. Оба доставлены в медучреждение. Первоначально у водителя автомобиля Ford алкоголь не был констатирован, однако будет проведена медэкспертиза с целью проверить, не употреблялись ли наркотические вещества. По факту совершения двух ДТП полиция начала процессы об административных правонарушениях. В свою очередь, за неподчинение требованию остановить транспортное средство начат уголовный процесс. После ДТП стражи порядка обнаружили в автомобиле Audi 10 блоков сигарет без латвийских акцизных марок, по факту чего госполиция начала процесс об административном правонарушении. Самым теплым днем на этой неделе в Латвии будет пятница, когда температура воздуха достигнет плюс 30 градусов. В четверг и пятницу небо будет частично закрыто облаками, и вероятность осадков будет низкой. Она возрастет во второй половине дня в пятницу в Курзаме, а позже и в других местах. Возможно, гроза. Самая высокая температура воздуха ожидается в Земгале, где в четверг она может достичь плюс 28 градусов, а в пятницу плюс 31 градуса. С субботы ожидается немного более прохладная погода. Осадков, скорее всего, будет мало, однако прогнозы разнятся. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие две недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетним средним показателям или немного ниже их. Количество осадков также прогнозируется близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и у меня для вас совершенно невероятная история. Что бы вы были готовы отдать ради славы? Время, деньги, покой. А вот один человек отдал ради славы свои брови. Причем в прямом смысле спалил. А все ради строчки в книге рекордов Гиннесса. Сейчас расскажу вам все-все-все подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, познакомьтесь, житель штата Айдахо, большой любитель рекордов Гиннесса. И задумал он рекорд не из простых. Держитесь крепче. Человек сел на одноколесный велосипед. Ну, уже согласитесь, занятие для людей с крепкими нервами. А теперь добавьте к этому жонглирование. Причем не мячиками, нет, горящими факелами. То есть, вот давайте с вами представим картину. Он балансирует на одном колесе и одновременно ловит один за другим пылающие факелы. Больше всех в мире, подряд и без остановки. В общем, рекорд он установил. Вошел, как говорится, в историю, правда, с одним небольшим побочным эффектом. По ходу дела огонь подпалил ему брови. В общем, брови у него все. Но зато рекорд есть. Вот такой вот обмен. Слава на брови. И вот тут можно по-доброму усмехнуться и задуматься. Мы ведь любим так свысока похмыкать. Но надо же, чем люди занимаются, делать им нечего. А приглядись, и в каждом из нас сидит вот этот самый жонглер на одном колесе. Просто факелы у всех свои. Кто-то ночами не спит ради лишней строчки в резюме. Кто-то жертвует выходными, здоровьем, да и вообще семьей ради того, чтобы быть в чем-то первым, лучшим, единственным. И тоже нет-нет, да и подпалит себе что-нибудь важное по дороге к цели. Жажда оставить след, доказать «я смог», она ведь невероятно человеческая и, в общем, красивая. Вопрос только один и очень честный. А мы вот точно считаем, во что нам обходится наш рекорд? Иногда ведь за строчку в книге платишь бровями, а иногда чем-то куда менее отрастающим. Так что, друзья мои, ставьте рекорды, мечтайте, горите, но все-таки приглядывайте за тем, что горит рядом. Брови-то они, знаете, отрастут, а вот кое-что важное не всегда. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда рядом и обещаю без открытого огня.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ярко светит солнце, сложно назвать это вечером, но час пик стартовал, народ разъезжается кто куда. В частности, автоледи Шашана прислала сообщение с Елговского шоссе А8, где за Рижской окружной и через все Яун-Олайне образовалась пробка.
2: Добрый день. На нашей любимой А8 тоже пробочка. От окружной, от виадука, правая полоса перекрыта и левая тормозит. Ну, практически до самого поворота на станцию.
1: Спасибо, Шашане. Ну, вы тоже, друзья, не стесняйтесь, рассказывайте обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Далее, от 6 до 7 баллов в данный момент, количество заторов за минувшие полчаса заметно увеличилось, их уже 42, ну а то ли еще будет. Пробки в городе растут, из наиболее затратных по времени отметим два встречных затора на Карля Урманя Гатвы перед ЛЕПС, как в сторону центра, так и на выезд в сторону Юрмалского шоссе. Тормозит улица Валдемара в направлении Вантового моста и далее до улицы Мелнсила. И очень хороший плотный затор на Южном мосту, как в сторону Молочки, так и далее на Яне Чакстес Гатве в направлении Пардаугавы. Есть пробочки и за городом, в частности на Рижской окружной А5, а также с обеих сторон увеличиваются заторы перед Балтезерс. В общем, проблемных мест хватает. Главное, будьте сами внимательны и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи и пусть ваше движение будет безопасным.
0: Реклама на радио «Мелодия». Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Свадьбы давно перестали быть просто семейным праздником. Сегодня достаточно одной необычной церемонии, чтобы о ней за несколько часов заговорил весь мир. Социальные сети это умеют. Вчера о людях еще никто не знал, а сегодня их уже обсуждают миллионы. Но некоторые истории вызывают интерес не только своей необычностью. Они заставляют задуматься о том, как по-разному устроены традиции, культура и законы в разных странах. О свадьбе, которая вызвала бурные споры в Индии, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Индии три сестры, 18-летняя Сантош, 19-летняя Савитри и 20-летняя Сароч, шокировали интернет после того, как вышли замуж за одного и того же мужчину. Их церемония стала вирусной и вызвала споры в обществе после того, как они вступили в брак с местным жителем по имени Викас в храме Чимундамата. Стало известно, что сестры работают вместе, создавая контент для соцсетей, а Викас является их оператором. На прошлой неделе в сети появились видео со свадьбы трех сестер. На нем запечатлен традиционный индуистский свадебный ритуал. Причина, по которой три сестры вышли замуж за одного и того же мужчину, заключается в том, что они привыкли проводить много времени вместе. «Мы жили вместе с детства и не могли представить себе жизнь порознь. Когда мы поняли, что брак разлучит нас, мы даже думали о том, чтобы покончить с собой. Позже мы решили, что вместо того, чтобы умереть, мы останемся вместе и выйдем замуж за одного мужчину. Мы все взрослые и приняли это решение добровольно», — сказала Сароч. Викас также признался, что согласился жениться на всех троих из-за их близости. «Я знал, насколько крепко эти три сестры привязаны друг к другу. Они не раз говорили мне, что не хотят жить порознь после замужества. Я уважаю их чувства и согласился жениться на них, потому что хотел, чтобы они остались вместе. Мы приняли это решение по обоюдному согласию и надеемся, что люди с уважением отнесутся к нашему выбору», — сказал мужчина. Чтобы обосновать свое решение, сестры сравнили себя с индуистским королем. В древности жил царь Дашаратха, у которого было три царицы. «Разве это было оскорблением?» — написали они в своем посте на странице в социальных сетях. Адвокат высокого суда Аллахабада Анурак Пандей сообщил СМИ, что брак не будет признан в соответствии с индийским законодательством. Согласно индуистскому законодательству, индуист не может законно жениться на нескольких женщин одновременно.
1: Интересно, что больше всего людей удивила не сама история, а столкновение сразу трех вещей. Личного выбора, древних традиций и современного закона. Потому что одно вовсе не обязательно совпадает с другим. Сестры говорят, что хотели любой ценой остаться вместе. Государство отвечает: чувства чувствами, но закон устроен иначе. И получается, что свадебная церемония состоялась, а юридического брака с точки зрения индийского законодательства нет. Вообще, такие новости полезны хотя бы потому, что напоминают, что мир стал гораздо разнообразнее, чем нам иногда кажется. Ну а интернет, как всегда, превратил семейную историю в мировую сенсацию, хотя, если задуматься, гораздо сложнее будет не организовать такую свадьбу, а потом уже решить вполне бытовой вопрос: кто сегодня выбирает фильм на вечер и кому достанется пульт от телевизора.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот когда слышишь слово «миллионер», кажется, что речь идет о людях, которым уж точно не приходится переживать из-за экономических новостей. Но экономика – штука любопытная. Она влияет не только на тех, кто считает деньги до зарплаты, но и на тех, кто считает миллионы. Иногда один показатель способен довольно точно показать, насколько уверенно чувствует себя целая страна. И сегодня речь как раз о таком своеобразном экономическом барометре. Что происходит с британскими миллионерами, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Число фунтовых миллионеров в фунтах стерлингов в Великобритании достигло рекордно низкого уровня с момента мирового финансового кризиса 2008 года, ссылкой на данные исследования, проведенного британским институтом Адама Смита. В Великобритании сейчас меньше миллионеров, чем когда-либо со времен мирового финансового кризиса 2008 года, говорится в исследовании. По данным исследования, в стране насчитывается около 442 тысяч фунтовых миллионеров, что на 7% меньше по сравнению с 2024 годом. Эксперты связывают данную тенденцию с повышением процентных ставок, отсутствием уверенности в экономике страны, низким уровнем сбережений и растущим нежеланием состоятельных людей оставаться или переезжать в Великобританию.
3: Интересно, что эта новость вовсе не про зависть к богатым. Она скорее про настроение экономики. Потому что когда состоятельные люди начинают переводить деньги в другие страны, ну или вообще задумываются о переезде, это обычно означает, что они не очень верят в ближайшее будущее. Конечно, большинству из нас сложно переживать из-за того, что миллионеров стало меньше. Но последствия подобных процессов могут затрагивать всех. Вместе с крупным капиталом нередко уезжают инвестиции, новые предприятия, рабочие места. Так что считать миллионеров иногда полезно. Причем не из любопытства, а как один из показателей здоровья экономики. Это примерно как, температура у человека. Она сама по себе не болезнь, но может многое рассказать о том, что происходит внутри. Ну а если вдруг кто-то расстроился, что миллионеров стало меньше, слушайте, не переживайте, они все еще существуют. Просто некоторые, похоже, решили сменить британский туман на более солнечные финансовые перспективы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и, как всегда, у меня для вас припасена невероятнейшая история. У каждого есть своя любимая тема. Кто-то обожает кошек, кто-то футбол, кто-то ходит по грибам, это его страсть. А вот одна женщина так полюбила акул, что носит их на себе. Все 106 штук. Сейчас расскажу все подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Живет эта удивительная женщина в американском штате Мэн. Очень любит акул. Но не так, как мы с вами, посмотрел передачу там про акул и забыл. Нет. Она набила себе на теле 106 татуировок с акулами. Подумайте только, 106. Большие акулы, маленькие акулы, зубастые акулы и не очень. И вот за все это она получила официальный рекорд Гиннесса. Как обладательница самого большого числа татуировок на одну тему. То есть человек буквально превратил собственную кожу в океанариум. Идешь так вот себе по улице, а мимо проплывает целая стая. Согласитесь, соседей не перепутаешь. И вот тут за этой забавной картинкой прячется вопрос посерьезнее. Мы ведь живем в эпоху, где каждый отчаянно хочет как-то заявить о себе. Быть не одним из миллиона, понимаешь ли, а быть самим собой, узнаваемым, ни на кого не похожим. Кто-то это делает ярким профилем в соцсети, кто-то экстравагантной прической, а кто-то вот сотни акул на коже. Тут, конечно, легко хмыкнуть, одержимость, перебор, но давайте по-честному. А чем это, по сути, отличается от человека, который 40 лет собирает марки? Или, например, знает наизусть всю дискографию группы «Битлз»? Мы все за что-нибудь доцепляемся, чтобы сказать миру: «Вот это я, это мое, это делает меня мною». Просто у кого-то это в шкафу, а у кого-то на плече. И, может быть, не так уж и важно, странное увлечение или обычное. Важно ведь то, что оно искреннее. И самое главное, что никому не вредит. А 106 акул, согласитесь, еще никого не покусали. Так что не спешите крутить пальцем у виска, встретив чью-то странную страсть. За ней почти всегда живой человек, которому просто очень хочется быть настоящим. В любом количестве акул. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы вас любим со всеми вашими причудами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Яйца Англси. Одно из главных сокровищ валлийской национальной кухни, блюдо под названием «Яйца Англси», уже давно приобрело популярность за пределами Уэльса и знакомо британским гурманам. Представляет оно собой запеканку из вареных яиц, сыра, картофельного пюре и лука-порея. Появилось это блюдо несколько веков назад на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса. Местные находчивые крестьяне придумали, как из вчерашних остатков и не очень свежего сыра приготовить блюдо, может быть, и не очень аппетитное на вид, зато сытное и, главное, очень вкусное. Сегодня существует множество рецептов запеканки яйца Англси. Британские повара экспериментируют со всевозможными приправами и дополнительными ингредиентами. Тем не менее, основные компоненты – яйца, сыр, картофель и лук-порей – из блюда никогда не исключаются. В некоторых ресторанах яйца Англси могут подаваться в качестве гарнира, например, к мясу. Но большинство консервативных валлийцев рассматривают их исключительно как самостоятельное блюдо.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти каждый второй житель ожидает ухудшения экономической ситуации в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Почти половина жителей Латвии, или 44%, считают, что в ближайшие 3 месяца экономическая ситуация в стране ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса банка «Цитадель», проведенного совместно с исследовательской компанией «Норстат». По данным исследования, лишь треть жителей Латвии, 33%, чувствуют себя уверенно в финансовом плане, тогда как 37% признают, что не ощущают финансовой стабильности. 44% жителей Латвии считают, что экономическая ситуация ухудшится в ближайшие

0: непредвиденные расходы. Ухудшение экономической ситуации в ближайшие три месяца ожидают 36% жителей Литвы, тогда как 12% прогнозируют ее улучшение, почти вдвое больше, чем в Латвии и Эстонии. При этом большинство жителей всех трех стран считают, что в ближайшие три месяца экономика останется примерно на нынешнем уровне. Такого мнения придерживаются около половины респондентов в Латвии и Литве и 41% жителей Эстонии. Самым теплым днем на этой неделе в Латвии будет пятница, когда температура воздуха достигнет плюс 30 градусов. В четверг и пятницу небо будет частично закрыто облаками, и вероятность осадков будет низкой. Она возрастет во второй половине дня в пятницу в Курзаме, а позже и в других местах. Возможно, гроза. Самая высокая температура воздуха ожидается в Земгале, где в четверг она может достичь плюс 28 градусов, а в пятницу плюс 31 градуса. С субботы ожидается немного более прохладная погода. Осадков, скорее всего, будет мало, однако прогнозы разнятся. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие две недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетним средним показателям или немного ниже их. Количество осадков также прогнозируется близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и, как всегда, у меня для вас припасена невероятная история. Вот что нужно, чтобы остановить целое шоссе? Авария? Ремонт? Снегопад какой-нибудь очень сильный? А вот и нет. Иногда достаточно соленых огурцов. Просто очень большого количества соленых огурцов. Сейчас будут все подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Случилась эта история в американском штате Огайо. Едет по оживленной себе трассе грузовик, груженный, как выяснилось, соленьями. И вдруг переворачивается, и весь его груз, до последней баночки, понимаешь ли, вываливается прямо на дорогу. И теперь представьте себе эту сцену. Многополосное шоссе, по которому в обычный день несутся сотни машин, оказывается вдруг покрыто ковром из огурцов. Скользким, ароматным, кисло-соленым ковром. Движение, разумеется, встало намертво. Водители в пробке, дорожные службы чешут затылки, и над всем этой вот над этой картиной витает крепкий рассольный дух. Целая транспортная артерия огромного региона парализована чем? Огурцами. И вот тут кроется мысль, над которой стоит посмеяться, а потом призадуматься. Мы ведь так гордимся нашим отлаженным миром. Все едет, все работает, логистика, графики, точность до минуты. Кажется, незыблемая могучая система. А потом одна фура не вписывается в поворот, и все. Гигантский механизм спотыкается о банку огурцов. И это, если вдуматься, очень отрезвляюще. Наш огромный, сложный, самоуверенный мир на самом деле держится на тонких ниточках. Одна мелочь идет не так, и рушится вся стройная картина. Так и в жизни ведь происходит. Планировал идеальный день, все расписал по часам, а потом пустяк, случайность, ну ерунда какая-нибудь, и весь план вверх тормашками. Ирония в том, что мы боимся больших катастроф, а спотыкаемся обычно о самое мелкое и нелепое. Так что относитесь к своим планам чуть легче. Мир прочен ровно до первой перевернутой фуры с огурцами. И это, если честно, даже забавно. Если не стоять, конечно, в той пробке. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда доедем до вас при любой погоде и любом рассоле.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. К этой минуте заторы стали сокращаться. В среднем по городу вот-вот появится 5 баллов, хотя еще минут 40 назад обстановка на дорогах оценивалась 8 баллов. Количество заторов также сокращается, но не везде. Крупная пробка на Краста в сторону центра. Там произошло ДТП. Об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Вечерок, добрый, дорожная информация. Улица Краста в сторону центра очень плотно стоит, не движется. Произошла авария где-то в районе депо. Перекрыто полностью движение. Там чуть-чуть просачивается левый ряд. На месте работают пожарные, полиция, скорая. Что-то серьезное. Всем удачи на дорогах.
1: Поблагодарим Алексею за инфу, но сколько бы ни твердили о том, что нужно никуда не торопиться, ничего не нарушать и все внимание на дорогу, но это, видимо, так не работает. Отметим, что в целом уже вторую неделю кряду наблюдается тенденция к снижению аварийности. За понедельник в городе 75 ДТП, вчера 74, что тоже немало, но ведь были недели еще недавно, когда в среднем происходило по 90 аварий и более. Отметим, что завтра вернется жара, в четверг ожидается плюс 28, в пятницу и вовсе 30 градусов в тени. Надеюсь, сами понимаете, что в жаркую погоду нарушений и происшествий по статистике больше, чем в прохладные дни. Учитывайте это, соблюдайте скоростной режим и ПДД. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И слушайте, вот следующий материал невероятно, мне кажется, актуальный. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович познакомились со статьей BBC, которая рассматривает значимость внешнего вида и невербального общения для достижения успеха при поиске работы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, обычно мы думаем, что оценка профессионализма – это, ну, абсолютно объективный процесс. Вроде математики, да? Умеет человек писать сложный код или там сводить баланс, и все, идеальный кандидат найден. Но как только закрывается дверь переговорной, эта стройная математика летит в окно, и начинается игра бессознательных оценок. Сегодня мы разбираем недавний материал BBC о том, как внешний вид влияет на трудоустройство.
3: Ага, и цель нашего разбора – уйти от этих банальных советов стилистов и заглянуть в саму научную психологию, понять, почему это реально работает.
2: Точно. И тут есть просто поразительный факт. В британском исследовании 2020 года выяснилось, что 51% кандидатов отказывали тупо из-за неопрятной одежды или, скажем так, неудачно покрашенных волос. Итак, давайте разберем это.
3: Это же просто огромная слепая зона в оценке чужих заслуг. Да, если половина отказов базируется на визуале, возникает резонный вопрос, как вообще работает этот биологический механизм предвзятости.
2: Слушай, ну лично мне это напоминает распаковку дорогого смартфона. Технические характеристики внутри – это круто, спору нет. Но вот эта премиальная тяжелая коробочка, она ведь формирует первое доверие еще до включения. И здесь начинается самое интересное.
3: Да, классные аналогии, но с одной важной оговоркой. Коробка никак не меняет функционал самого телефона, а вот человеческая упаковка меняет вообще все, причем для обеих сторон.
2: То есть и для нанимателя, и для самого кандидата.
3: Именно. Профессор Минсюань Ту из университета Баффало в 2021 году подробно описала действие эффекта ореола. Люди подсознательно ассоциируют физическую привлекательность с умом и надежностью. Но главное в другом.
2: В том, что красивые люди получают больше поблажек.
3: Ну, типа того, они с детства получают больше позитивного внимания, и это развивает их невербальные навыки, дает такое, знаешь, подсознательное ощущение власти. И привлекательность здесь – это не просто генетика, это управляемый процесс. Одежда, макияж, ухоженность.
2: И вот тут возникает парадокс. Если внешность – это инструмент, значит ли это, что всем надо срочно бежать за строгими деловыми костюмами? Судя по нашим материалам, стратегия бывает прямо противоположной.
3: 100%. Взять хотя бы 23-летнюю Таю Рид. Она пришла на собеседование в модный бренд в простом белом топе, макси-юбке и балетках.
2: То есть хотела слиться с толпой, показать, что она уже часть их расслабленной культуры.
1: Мы продолжим эту актуальную тему буквально через несколько минут, не переключайтесь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетаем. Билетшустер.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: И вновь мы возвращаемся в студию «Радио Мелодия» с невероятно актуальной темой. Почему внешность порой важнее навыков на собеседовании? С этой проблемой разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
6: А вот 31-летний Мэтт Коуэн, который, кстати, получил больше сотни отказов до этого, сделал наоборот. Он пришел в медиакомпанию, где все носят футболки в строгой рубашке на пуговицах.
7: Подожди, а разве это не вызывает отторжения? Ну, если вся команда сидит в худи, строгая рубашка не кричит о том, что он чужак и вообще не изучил компанию.
6: Вот, я тоже так подумала, но карьерный коуч Кэролайн Хики объясняет более тонкий механизм. Мэтт не подстраивался под коллег, он посылал бессознательный сигнал нанимателю.
7: Транслировал серьезное отношение к делу.
6: Да, это демонстрация готовности к встречам с клиентами. Интервьюеру буквально проще визуализировать кандидата в роли лица компании, а не просто парня на пуфике.
7: Окей, допустим, это такой тактический сигнал для HR. Но как быть с примером, который вообще ломает эту логику? 21-летняя Мэдлин Дрюкер делает полный макияж и наряжается даже для удаленных видеозвонков.
6: Причем с размытым фоном, да. Интервьюер едва видит ее плечи.
7: Вот именно. А за кадром она просто крутит браслет, чтобы снять тревогу. То есть, получается, весь этот внешний вид нужен не для галочки в чужом чек-листе. Это просто, броня для успокоения собственной нервной системы.
6: Это феноменальное наблюдение, и психология это полностью подтверждает. Есть концепция так называемого воплощенного познания, когда одежда напрямую меняет когнитивные процессы.
7: То есть, надевая деловую одежду, Мэдлин как бы взламывает свой мозг.
6: Точно. Мозг получает сигнал «мы на работе», «мы собраны», уровень стресса резко падает. И если вспомнить начало нашего разговора про эффект ореола, то снижение стресса физически улучшает невербалику.
7: Зрительный контакт, кивание, меньше суетливости.
6: Да-да. Те самые навыки, которые работодатель подсознательно считывает как компетентность.
7: Кая Рид, кстати, делает нечто похожее. Она практикует глубокое дыхание в парке перед встречей, чтобы физически сбить кортизол. А Мэтт Коуэн использует ментальный трюк. Представляет, что собеседники уже взяли его на работу. Так что же все это значит в итоге?
6: Выходит, успешное собеседование на конкурентном рынке – это синтез. Навигация по чужим, биологическим предрассудкам, тактика гардероба и глубокая настройка собственного состояния.
7: Точно. Профессиональный опыт открывает дверь, но то, как человек психологически упаковывает себя, управляет тревогой и чужим восприятием, решает исход.
6: Абсолютно согласна.
7: И это возвращает нас к той самой иллюзии объективности. Если решение нами настолько зависит от эффекта ореола, скрытых правил и умения вовремя сделать глубокий вдох, не теряют ли корпорации по-настоящему гениальных специалистов? Просто из-за того, что кто-то забыл подстричь бороду или не знает, как скрыть волнение перед веб-камерой. Пожалуй, это стоит того, чтобы над этим поразмыслить на досуге.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа с вами в студии. Ты вас развлекал, как мог, Олег Пека. Мне помогал в этом звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и напоследок у меня еще одна невероятная история, которую успею вам рассказать. Вот спросите себя, у вас достаточно друзей? Скорее всего, вы ответите, конечно, да. А вот теперь второй вопрос на засыпку. А когда вы в последний раз разговаривали с ними по-настоящему, так чтобы посидеть, поговорить по душам? И тут, кажется, начинается заминка.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: А это, между прочим, не мои догадки, это все данные исследований. Смотрите, какая любопытная картина. Около 75% людей вполне довольны количеством своих друзей. Мол, хватает мне их, компания есть, я не один. Но довольных тем, сколько времени они с этими друзьями проводят, уже значительно меньше. Ну, где-то так, чуть больше половины. А целых 40% честно признаются, им не хватает близости. Настоящий, теплый, той, где не про погоду на ходу, а вот про жизнь. То есть друзья-то есть, списком, в телефоне, на бумаге, а вот живого, теплого времени с ними кот наплакал. В этом-то и заключается вся ирония современной дружбы. Мы коллекционеры контактов. У нас, собственно, сотни друзей. Друзей, наверное, правильнее взять в кавычки, потому что в соцсетях, в записной книжке, в рабочих чатах, да, мы отмечаем людей как друзей. Мы гордимся своим широким кругом общения. А по факту годами не можем выбраться на простую чашку кофе с тем, кого искренне любим. Давай как-нибудь пересечемся. Вот самая честная ложь нашего века. Мы все откладываем. Дела, усталость, сейчас не время. И друг остается где-то там, за стеклом экрана. Вроде бы он есть, а вроде и нет. И ведь дружба живет не в списке контактов. Она живет во времени, которое мы друг другу дарим. В тех самых неспешных вечерах, которые все некогда, некогда, некогда. И однажды с удивлением обнаруживаешь, людей-то вокруг много, а поговорить не с кем. Не потому, что друзей нет, а потому, что мы перестали проводить с ними время. В общем, не копите друзей, навещайте их. Один живой вечер дороже сотни переписок. И как-нибудь это, между прочим, можно назначить уже где-то на этой неделе. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда находим для вас время. И найдите вы его для своих близких. Чего я искренне вам желаю. И, конечно же, встретимся мы с вами обязательно завтра. Завтра утром буду собирать вас на работу. Всем хорошего вечера, приятного времяпровождения с друзьями.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
4: Сидней. Здесь в общественном транспорте уже давно нет бумажных билетов, а проезд можно оплатить только бесконтактным способом картой или смартфоном. Здесь круглый год лето, постоянно что-то цветет, небо всегда синее, а вода всегда теплая. И если есть на Земле город-сад, то, скорее всего, это Сидней. Крупнейший и старейший город Австралии – это одновременно мегаполис и курорт. В нем есть все возможности как для саморазвития и карьеры, так и для отличного отдыха. В мире не так много мест, где посреди рабочего дня можно пообедать с коллегами на набережной под пальмами, а после работы поплавать в океане. Для отдыха и спорта в городе создана вся необходимая инфраструктура, начиная с бесплатных туалетов везде и всюду и заканчивая грилями на пляжах и в парках и бассейнами под открытым небом, в которых за небольшие деньги можно провести весь день. В Австралии вообще, и в Сиднее в частности, принято поддерживать разумный баланс между работой и личной жизнью. Убиваться за деньги здесь никто не станет. В вакансиях никогда не встретишь требования стрессоустойчивости. Напротив, в описании, скорее всего, будет значиться «good work-life balance», то есть, что работа как раз оставляет достаточно свободного времени на себя. Да и на самой работе никто не будет давить, заставлять задерживаться или строить кислую мину, если сотрудник отлучился на пару часов. Тем не менее, в рабочее время принято работать на совесть, не отвлекаясь на ерунду. Перекуров, конечно, никто не отменял, но с учетом высокой стоимости пачки сигарет и как следствие того, что почти никто в Австралии не курит, перекуры здесь с успехом заменяются перерывами на кофе. А кофе в Сиднее — это целая религия. Здесь почти у каждого есть своя любимая кофейня, где бариста точно знает, какой кофе любит каждый клиент. Сидней удивителен тем, что животные и птицы здесь мирно сосуществуют с человеком. Тема защиты окружающей среды весьма популярна у горожан. Здесь, например, не в моде кожаные куртки и натуральные меха. Прямо в центре города в прудах плавают огромные карпы, и никто их не ловит. Утки спокойно переходят дорогу целыми семействами, и машины стоят, пропуская их даже в час пик. На улицах не увидишь бездомных собак, а если и увидишь, есть специальная служба, куда можно сообщить, и животное определят в приют, где о нем будут заботиться. Даже кошкам на шею вешают колокольчик, чтобы они не ловили птиц. А после традиционных барбекю на природе, любимого занятия австралийцев, горожане тщательно собирают за собой весь мусор. Сиднейцы в основном честные, доверчивые и законопослушные люди. Это удивительно, учитывая то, как была основана Австралия. Ведь первые жители здесь поголовно были ссыльными преступниками и каторжниками. Тем не менее, сегодня жители совершенно искренне воспринимают запреты как заботу о себе, а потому охотно слушаются. Впрочем, наверное, это еще и потому, что запретов здесь не так уж и много. И если они возникают, значит, не просто так. Теплый климат, красивая природа, низкая плотность населения и практически полное отсутствие преступности делают Сидней очень привлекательным для жизни. А потому этот город стабильно входит в списки самых счастливых городов мира. И, конечно, он заслуживает того, чтобы хоть раз в жизни увидеть его своими глазами.
3: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство сообщения поддержало разработанное компанией «Латвия Свалс Цель» решение, которое предусматривает компенсацию роста цен на битум в договорах на строительство государственных автодорог. Это позволит предотвратить риски, связанные с необходимостью пересмотра планов реализации важных объектов инфраструктуры из-за чрезвычайных обстоятельств. На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных автодорог. Министр сообщения Рихард Козловскис отметил, что дорожные строители просили о таком решении еще весной, когда вызванный геополитической ситуацией резкий рост цен уже был ожидаем. И у дорожных строителей, и у государства общая цель – обеспечить, чтобы начатые дорожные работы были завершены качественно и в установленные сроки, чтобы мы могли реализовать все запланированные на этот год строительные работы, подчеркнул министр. По мнению министерства, изменения к договорам допустимы в случаях, когда удорожание объективно обосновано и связано с обстоятельствами, которые ни заказчик, ни подрядчик не могли предусмотреть на момент заключения договора. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Касно Тек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за три года

президентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. В четверг, 30 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Леди Годзива.
0: По пустынным улицам средневекового города верхом на лошади, едва прикрывшись длинными волосами, едет обнаженная женщина. Известный сюжет о доброй леди Годзиве, которая согласилась проехать по городу без одежды, чтобы спасти земляков от непосильных налогов, вдохновил многих художников, поэтов и скульпторов. Согласно преданию, Годзива была женой могущественного англосаксонского вельможи Леофрика, жившего в 11 столетии. Под его управлением находился городок Ковентри на востоке Англии. Местные жители ежегодно выплачивали в казну очень крупную подать. Когда граф в очередной раз повысил налоги, жители города в отчаянии обратились за помощью к мягкосердечной графине. Годзива много раз просила мужа снизить размер податей, но тщетно. И когда графиня снова подошла к нему с этой просьбой, раздраженный Леофрик поставил условие. Он снизит налоги, если жена проедется по улицам Ковентри, обнаженной, верхом на лошади. В назначенный час сиятельная дама, укрывшись лишь волосами, выехала из ворот замка. Чтобы не оскорбить свою заступницу любопытными взглядами, люди накрепко закрыли ставни и не выходили из домов, пока Годзива не вернулась в свои покои. В итоге правитель сдержал слово и снизил поборы. Образ леди Годзивы весьма популярен в искусстве. Ей посвящены поэмы и романы. Образ воссоздан в мраморе, на гобелене, на полотнах живописцев и в кино. Недалеко от бывшего кафедрального собора Ковентри установлен памятник леди Годзива с распущенными волосами верхом на лошади. Изображение памятника также помещено на печати городского совета Ковентри. Кроме того, в Ковентри с 1678 года проходит ежегодный фестиваль в честь леди Годзивы. Существует даже астероид, названный именем бесстрашной англичанки. А еще в честь графини нередко называют парики с длинными золотистыми волосами и, как это ни странно, магазины одежды.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzveidība.lv.

Есть мелодии, которые как будто бы ничего не говорят словами, и при этом рассказывают все. Так звучит «Кимай» — музыка Эннио Морриконе, от которой у миллионов замирало сердце. И не только в кинотеатре. Впервые эта тема появилась еще в 1971 году в фильме «Маддалена» польского режиссера Ежи Кавалеровича. Фильм провалился, а музыка, ну, она осталась безымянной жемчужиной. Пока через 10 лет ее не услышали создатели «Профессионала» — фильма с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. «Профессионал» вышел во Франции в 1981 году и мгновенно стал хитом. История одиночки, преданного своей же страной, совпала с духом времени. А мелодия «Ки май» — «Кто же я?» — стала его душой. Плавная, трагическая, почти молитвенная. На контрасте с резкими диалогами и взрывами она делала фильм настоящей драмой, а не просто боевиком. Мелодия взлетела в чартах, была издана на сингле, получила золотой статус и продавалась тиражом свыше 900 тысяч копий. Ее включали в телесериалы, рекламу, перепевали и даже переосмысливали. Например, сэмпл из инструментальной версии был использован в 1997 в песне «Heartless» британской рэп-группы Black Attack.

А сам Эннио Морриконе совместно с французским поэтом-песенником Дидье Барбе-Левьеном и немецким аранжировщиком написали песню на французском языке под названием «Страдаю без тебя», которую исполнила Даниэль.

Но самое пронзительное случилось позже. 9 сентября 2021 года, во время национальной церемонии прощания с Жаном Полем Бельмондо, именно под эту музыку музыканты Республиканской гвардии вынесли гроб с телом актера из двора Дворца инвалидов. Без слов. Только «Ки май», только ветер, слезы и память. Эннио Морриконе написал эту тему в одиночестве, за столом, не зная, что через полвека она станет реквиемом сразу по двум легендам – по великому актеру и по эпохе, когда музыка могла говорить важнее любых диалогов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтари. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билешу-сервис.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Цинтари».
4: Билеты «Билешу-сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. После трагедии в Прекуле в профилактических целях по всей Латвии для части полицейских введут ежедневные утренние тесты на алкоголь, заявил министр внутренних дел Янис Домбрава. Он отметил, что после инцидента в Прекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека, у руководства Южно-Курзамского участка полиции были затребованы объяснения относительно мер по предотвращению употребления алкоголя. Из полученных ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой. В связи с этим было решено ввести новые, более строгие требования. Например, сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и управляют служебными автомобилями, должны будут каждое утро проходить тест на алкоголь. Домбрава допустил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может закончиться сменой его руководства. В целом, существенных новостей по делу сейчас нет. Предполагаемый виновник арестован, а расследование передано Бюро внутренней безопасности. Политик вновь подчеркнул, что нахождение полицейского в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле ни при каких обстоятельствах недопустимо. В условиях нехватки человеческих ресурсов здравоохранения нельзя создавать иллюзию, что в каждом небольшом населенном пункте будет доступен полный спектр услуг многопрофильной больницы со всеми специализациями, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери после утверждения правительством реформы больничной сети. Этого не происходит ни в одной европейской стране. Более сложные услуги концентрируются там, где можно обеспечить больший опыт, доступность специалистов и более высокую безопасность пациентов, сказал министр. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что неотложная помощь во всех больницах сохранится круглосуточно, а необходимые в повседневной жизни услуги будут доступны.

28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага.
2: Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хансю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть. А зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр экономики Виктор Валенис направил письмо в кабинет министров с призывом своевременно начать подготовку к возможной активации мер поддержки в связи с ценами на топливо. В письме министр указал, что стабильная до недавнего времени ситуация на топливном рынке становится все более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь привел к повышению цен на топливо, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность создает риск их дальнейшего роста. Валенис отмечает, что в настоящее время ни один из упомянутых ценовых порогов еще не достигнут. Однако рост цен на топливо ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. По мнению министра, необходимо действовать превентивно, а не ждать наступления кризиса. Ведь разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут создать серьезное политическое, экономическое и социальное давление в период, когда жители и предприниматели уже ощущают существенный рост расходов. Министерство экономики продолжит отслеживать цены на топливо, следить за развитием ситуации на рынках энергоресурсов и при необходимости будет выдвигать на рассмотрение правительства конкретные решения для обеспечения своевременной и эффективной реакции на дальнейший рост цен на топливо. Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосети, в связи с чем во время проверки горячей воды не будет в районах Риги, расположенных на правом берегу Даугавы. Владельцы и управляющие недвижимостью заранее уведомлены о планируемом отключении теплоснабжения. В их обязанности входит информирование владельцев квартир. Владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение своих систем отопления от сети «Рига Силтумс». Для обеспечения безопасности и предотвращения выброса горячего теплоносителя в окружающую среду в случае сбоя сети, жидкость охлаждается до 45 градусов перед гидравлическим испытанием. Следовательно, температура горячей воды снизится уже сегодня вечером. Гидравлическая проверка проводится в течение одного дня. Водоснабжение будет восстановлено в тот же вечер. Однако в районах, где обнаружено повреждение сети, возможны перебои в подаче горячего водоснабжения до устранения повреждения. В четверг 30 июля в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. We'll be right back.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов: Цену Депо, Kiwiscan.io, Leta Partik LV и Visy Booklety LV. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. После трагедии в Прекуле в профилактических целях по всей Латвии для части полицейских введут ежедневные утренние тесты на алкоголь, заявил министр внутренних дел Янис Домбрава. Он отметил, что после инцидента в Прекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека, у руководства Южно-Курзамского участка полиции были затребованы объяснения относительно мер по предотвращению употребления алкоголя. Из полученных ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой. В связи с этим было решено ввести новые, более строгие требования. Например, сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и управляют служебными автомобилями, должны будут каждое утро проходить тест на алкоголь. Домбрава допустил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может закончиться сменой его руководства. В целом, существенных новостей по делу сейчас нет. Предполагаемый виновник арестован, а расследование передано Бюро внутренней безопасности. Политик вновь подчеркнул, что нахождение полицейского в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле ни при каких обстоятельствах недопустимо. В четверг, 30 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. We'll be right back.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Несмотря на длительные дискуссии и разногласия между Министерством здравоохранения и представителями отрасли, правительство во вторник утвердило разделение больниц на 3 уровня и профили предоставляемых в них услуг, пересмотрев требования к организации работы и персоналу отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Поправки к порядку организации оплаты услуг здравоохранения вступят в силу 1 января 2027 года. Таким образом, по мнению Министерства здравоохранения, у лечебных учреждений будет время для внедрения предусмотренных изменений. В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних 5 уровней больниц к 3 – многопрофильным, региональным и локальным больницам. Наиболее сложные медуслуги планируется сконцентрировать в больницах с соответствующими мощностями, одновременно сохраняя доступность основных услуг как можно ближе к месту жительства населения. Минздрав поясняет, что, учитывая выявленную в ходе ревизии госконтроля и проверок Национальной службы здравоохранения нехватку специалистов в региональных больницах, принято решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Чтобы обеспечить более рациональное использование имеющихся в лечебных учреждениях человеческих ресурсов, доступность специалистов планируется адаптировать к фактическому потоку пациентов общей организации деятельности лечебного учреждения. В уровень многопрофильных больниц включены Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница имени Паула Страдинша, Детская клиническая университетская больница, Лиепайская региональная больница, Даугавпилская региональная больница, Северокурзамская региональная больница, Резекненская больница и Видземская больница. В уровень региональных больниц включены Елгавская городская больница, Екапилская региональная больница, Юрмальская больница, Кулдикская больница, Цесиская клиника, Маданская больница и Огрская районная больница. В свою очередь, в уровень локальных больниц включены Тукумская больница, Красловская больница, Объединение больниц Балви и Гулбины, Алукснэнская, Сигулдская, Прельская больницы, Лудзинский медцентр, Лимбашская, Добельская и Баускская больницы. В локальных больницах будет доступна круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностическое обследование, терапия и лечение хронических пациентов. Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкую специализированную помощь, включая наиболее часто востребованные услуги в области хирургии, травматологии, родовспоможения и ухода за детьми. Многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным профилям – неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также по другим более сложным направлениям лечения, где требуются большие мощности и доступность специалистов. Для отдельных локальных больниц определены дополнительные решения, учитывая региональные условия и доступность услуг. Особые условия предусмотрены для больниц Восточного приграничья, учитывая аспекты нацбезопасности региональной доступности. Во всех больницах и впредь планируется обеспечивать доступность врача в круглосуточном режиме. Количество врачей в приемных отделениях будет определяться в соответствии с потоком пациентов. В ночные часы помощь будет оказывать дежурный врач. Если лечебное учреждение не сможет предоставить пациенту необходимую по медицинским показаниям услугу, оно должно будет обеспечить транспортировку пациента в другое лечебное учреждение. За проверку на знание государственного языка в группе впредь придется платить 72 евро вместо прежних 30, свидетельствует обновленный прейскурант на публичные платные услуги Государственного агентства развития образования. В агентстве сообщили, что изменилось содержание проверки и порядок ее проведения, поэтому новая услуга не полностью сопоставима с прежней. Ранее услуга предоставлялась группе из 10 человек, а в актуальном прейскуранте группе из 8 человек. Увеличена также плата за другие услуги, связанные с проверкой на знание госязыка. Справка о результате проверки впредь будет стоить 18 евро вместо прежних 12. Копия решения о результате проверки также будет стоить 18 евро. Одновременно прейскурант дополнен новыми услугами. Впредь можно будет подать заявку на индивидуальную диагностическую проверку на знание госязыка и индивидуальные консультации по проверке на знание госязыка, которые обойдутся, соответственно, в 77 евро 40 центов и 42 евро 20 центов. Изменение изменения коснулись и ряда других платных услуг агентства. За заверенную копию сертификата централизованного экзамена, выданную в форме электронного документа, впредь придется платить 14 евро 21 цент. В свою очередь, подготовка и отправка документа по почте будет стоить 18 евро вместо прежних 13 евро 50 центов. Справка о сданном централизованном экзамене для учебы за границей будет стоить 17 евро 25 центов вместо прежних 11 евро 25 центов. Плата за курсы руководителей детских лагерей вырастет с 2,5 евро до 3 евро 40 центов за академический час. Министерство здравоохранения не видит оснований для внесения изменений в нормативный акт. Касающийся продолжительности обеденного перерыва в учебных заведениях говорится в проекте ответа Кабинета министров, подготовленном Министерством здравоохранения для Комитета Сейма по образованию, культуре и науке, который был рассмотрен во вторник правительством. 5 июня комиссия в своем письме призвала оценить возможность внесения поправок в нормативную базу, касающуюся продолжительности обеденного перерыва в образовательных учреждениях. Министерство образования считает, что действующие требования к организации

0: необходимо не урезать перемены, а грамотно разводить потоки учеников. Позицию медиков поддерживают диетологи и Министерство образования. Латвийское агентство инвестиций и развития объявило конкурс на разработку стратегии государственного имиджа Латвии на 2027-31 годы. Согласно информации в электронной системе закупок, ориентировочная стоимость проекта – 50 тысяч евро. Согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит оценить международную репутацию и восприятие Латвии, разработать новое позиционирование страны на мировой арене, сформулировать стратегический нарратив, а также создать практическую коммуникационную концепцию. Предполагается, что новая стратегия станет основой для международного продвижения Латвии в различных сферах. Ее будут использовать при привлечении иностранных инвестиций, развитии экспорта, продвижении технологий инноваций, туризма, привлечении квалифицированных специалистов и иностранных студентов, а также в публичной дипломатии, культуре и других направлениях, связанных с международной репутацией страны. Исполнитель должен выполнить работу в течение 3 месяцев с 1 сентября по 1 декабря 2026 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 августа. МВД во вторник отчиталось перед Кабинетом министров о строительстве инфраструктуры на государственной восточной границе. Для отчуждения собственности требуется еще около 220 тысяч евро, однако пограничный забор и большая часть инфраструктуры уже построены. Летом этого года предприятие «Государственная недвижимость» приступает к строительству дополнительной инфраструктуры для охраны границы на участке почти 42 километра в наиболее технически сложных местах вдоль латвийско-российской границы. Забор вдоль границы, а также большая часть инфраструктуры восточной границы были завершены еще в прошлом году. Общая длина ограждения составляет 280 километров. Однако на этом этапе проекта необходимо построить дополнительные объекты с учетом территорий со сложными геологическими и гидрологическими условиями. Поэтому требуются специфические инженерные решения. Речь идет о болотистых территориях. Госагентство обеспечения в этом году дополнительно потребуется около 220 тысяч евро на отчуждение земельных участков и оформление прав собственности. Из этой суммы 80 тысяч евро предусмотрены на обустройство земли. Это примерно на 2000 евро на один земельный участок. Всего таких участков 39. Основная часть средств предназначена именно для выплаты компенсации при отчуждении. Владельцам 30 земельных участков необходимо выплатить 135 215 евро. По данным МВД, средний размер компенсации за один земельный участок составляет 4 507 евро. Оформление юридических документов также потребует расходов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В условиях нехватки человеческих ресурсов здравоохранения нельзя создавать иллюзию, что в каждом небольшом населенном пункте будет доступен полный спектр услуг многопрофильной больницы со всеми специализациями, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери после утверждения правительством реформы больничной сети. Этого не происходит ни в одной европейской стране. Более сложные услуги концентрируются там, где можно обеспечить больший опыт, доступность специалистов и более высокую безопасность пациентов, сказал министр. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что неотложная помощь во всех больницах сохранится круглосуточно, а необходимые в повседневной жизни услуги будут доступны как можно ближе к месту жительства людей. Минздрав также указал, что реформа не предусматривает закрытие больниц. К тому же общее финансирование больниц и стационарного здравоохранения также не сокращается. Будет изменено распределение финансирования между услугами и профилями больниц, чтобы оно больше соответствовало потребностям пациентов, объему предоставляемых услуг, мощностям больниц и доступности медицинского персонала. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ренкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ленкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом

0: Там 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ринкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. Министерство сообщения поддержало разработанное компанией «Латвия Свал» с целью решения, которое предусматривает компенсацию роста цен на битум в договорах на строительство государственных автодорог. Это позволит предотвратить риски, связанные с необходимостью пересмотра планов реализации важных объектов инфраструктуры из-за чрезвычайных обстоятельств. На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных автодорог. Министр сообщения Рихард Козловскис отметил, что дорожные строители просили о таком решении еще весной, когда вызванный геополитической ситуацией резкий рост цен уже был ожидаем. И у дорожных строителей, и у государства общая цель – обеспечить, чтобы начатые дорожные работы были завершены качественно и в установленные сроки, чтобы мы могли реализовать все запланированные на этот год строительные работы, подчеркнул министр. По мнению министерства, изменения к договорам допустимы в случаях, когда удорожание объективно обосновано и связано с обстоятельствами, которые ни заказчик, ни подрядчик не могли предусмотреть на момент заключения договора. После трагедии в Прекуле в профилактических целях по всей Латвии для части полицейских введут ежедневные утренние тесты на алкоголь, заявил министр внутренних дел Янис Домбрава. Он отметил, что после инцидента в Прекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека, у руководства Южно-Курзамского участка полиции были затребованы объяснения относительно мер по предотвращению употребления алкоголя. Из полученных ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой. В связи с этим было решено ввести новые, более строгие требования. Например, сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и управляют служебными автомобилями, должны будут каждое утро проходить тест на алкоголь. Домбрава допустил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может закончиться сменой его руководства. В целом, существенных новостей по делу сейчас нет. Предполагаемый виновник арестован, а расследование передано Бюро внутренней безопасности. Политик вновь подчеркнул, что нахождение полицейского в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле ни при каких обстоятельствах недопустимо. Министр экономики Виктор Валенис направил письмо в кабинет министров с призывом своевременно начать подготовку к возможной активации мер поддержки в связи с ценами на топливо. В письме министр указал, что стабильная до недавнего времени ситуация на топливном рынке становится все более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь привел к повышению цен на топливо, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность создает риск их дальнейшего роста. Валенис отмечает, что в настоящее время ни один из упомянутых ценовых порогов еще не достигнут. Однако рост цен на топливо ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. По мнению министра, необходимо действовать превентивно, а не ждать наступления кризиса. Ведь разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут создать серьезное политическое, экономическое и социальное давление в период, когда жители и предприниматели уже ощущают существенный рост расходов. Министерство экономики продолжит отслеживать цены на топливо, следить за развитием ситуации на рынках энергоресурсов и при необходимости будет выдвигать на рассмотрение правительства конкретные решения для обеспечения своевременной и эффективной реакции на дальнейший рост цен на топливо. Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосети, в связи с чем во время проверки горячей воды не будет в районах Риги, расположенных на правом берегу Даугавы. Владельцы и управляющие недвижимостью заранее уведомлены о планируемом отключении теплоснабжения. В их обязанности входит информирование владельцев квартир. Владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение своих систем отопления от сети «Рига Силтумс». Для обеспечения безопасности и предотвращения выброса горячего теплоносителя в окружающую среду в случае сбоя сети, жидкость охлаждается до 45 градусов перед гидравлическим испытанием. Следовательно, температура горячей воды снизится уже сегодня вечером. Гидравлическая проверка проводится в течение одного дня. Водоснабжение будет восстановлено в тот же вечер. Однако в районах, где обнаружено повреждение сети, возможны перебои в подаче горячего водоснабжения до устранения повреждения. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Технологии беспилотных систем стремительно меняют современную военную среду, поэтому важно, чтобы молодежь уже со школьной скамьи получала соответствующие современным требованиям знания и навыки, заявил министр обороны Райви Смелнис. В среду министр обсудил с руководством центра Яунсардзе сотрудничество с учебным центром беспилотных систем Дронхаус, который обеспечивает получение квалификации и профессиональное совершенствование инструкторов. Это сотрудничество дает инструкторам возможность получать современные теоретические и практические знания, чтобы в дальнейшем передавать их яунсаргам и школьникам, осваивающим курс государственной обороны. Утром в среду некий водитель, убегая от полиции, устроил в Риге 2 аварии, при этом пострадал сам и был доставлен в больницу, сообщили в государственной полиции. Сегодня примерно в 6 утра полиция Рижского самоуправления получила вызов на автозаправочную станцию, где мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, мужчина уже сел в автомобиль Ford. Стражи порядка подошли к автомобилю, чтобы выяснить ситуацию, однако водитель не реагировал на вопросы полицейских и начал движение. Сотрудники полиции потребовали остановить транспортное средство, но водитель его не остановил, пока не выехал на одну из ближайших улиц, где остановился, но не отреагировал на требование выйти из машины. Полицейский патруль привлек подкрепление из госполиции, однако требования ее сотрудников водитель также проигнорировал и начал уезжать. Во время побега водитель превысил разрешенную скорость движения, а также спровоцировал столкновение с транспортным средством госполиции. Однако, задев его, продолжил побег и через некоторое время вызвал столкновение с ехавшим впереди автомобилем Audi. В дорожно-транспортном происшествии пострадали как убегавший водитель автомобиля Ford, так и водитель автомобиля Audi. Оба доставлены в медучреждение. Первоначально у водителя автомобиля Ford алкоголь не был констатирован, однако будет проведена медэкспертиза с целью проверить, не употреблялись ли наркотические вещества. По факту совершения 2 ДТП полиция начала процессы об административных правонарушениях, в свою очередь за неподчинение требованию остановить транспортное средство начат уголовный процесс. После ДТП стражи порядка обнаружили в автомобиле Audi 10 блоков сигарет без латвийских акцизных марок, по факту чего госполиция начала процесс об административном правонарушении. После трагедии в Приекуле в целях превенции по всей Латвии для части полицейских будут введены ежеутренние тесты на алкоголь, рассказал в среду министр внутренних дел Янис Домбрава. По его словам, после случая в Приекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время убил человека, у руководства Южно-Курзамского участка полиции были запрошены объяснения о мерах по предотвращению употребления алкоголя. Из ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой, соответственно, решено, что будут введены новые, более строгие требования, например, что сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и ездят на служебном автомобиле, должны каждое утро проходить тест на алкоголь. Домбрава допустил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может закончиться сменой его руководства. Премьер-министр Андрес Кулбергс согласен, что случай недопустимый, но он не думает, что это свидетельствует о больших системных проблемах и регулярных регулярной практике пьянства в полиции. Существенных новостей по делу пока нет. Предполагаемые виновные арестованы. Расследование дела переняло Бюро внутренней безопасности. Министр подчеркнул, что пребывание полицейского в общественном месте в состоянии опьянения свыше 2 промилле при любых обстоятельствах недопустимо. Задержанный по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле полицейский помещен под арест. По имеющейся в распоряжении агентства «Лето» информации, арестованный младший инспектор полиции Андис Силниекс, занимавший должность, связанную с выполнением функций реагирования. В свою очередь погибший – педагог Лейпайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды». Полицейский находится на службе с сентября 2022 года. Дисциплинарных взысканий у него не было. Потребители имеют право вернуть деньги за отмененный концерт американского рэпера Питбуль, который должен был состояться в среду на большой эстраде Межапарка, сообщили в Центре защиты прав потребителей. Возврат денег должен быть произведен не позднее, чем в течение 14 дней со дня отмены мероприятия. Потребителям необходимо следить за официальной информацией, предоставляемой организатором концерта и поставщиком услуг по продаже билетов, а также сохранять документы, связанные с покупкой билета. Если возврат денег не будет обеспечен установленный срок или возникнут другие неясности, потребителям следует сначала в письменной форме обратиться к организатору мероприятия для решения вопроса во внесудебном порядке. Центр будет следить за соблюдением прав потребителей. Об отмене концерта было объявлено вечером во вторник. По словам организаторов, причиной отмены стали технические проблемы, возникшие во время монтажа. Оставшегося времени недостаточно, чтобы устранить возникшие технические проблемы безопасно и в соответствии с необходимыми стандартами, говорится в заявлении организаторов. Почти половина жителей Латвии, или 44%, считают, что в ближайшие 3 месяца экономическая ситуация в стране ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса банка «Цитадель», проведенного совместно с исследовательской компанией «Норстат». По данным исследования, лишь треть жителей Латвии, 33%, чувствуют себя уверенно в финансовом плане, тогда как 37% признают, что не ощущают финансовой стабильности. 44% жителей Латвии считают, что экономическая ситуация ухудшится в ближайшие 3 месяца. Жители Латвии и Эстонии, не имеющие достаточной финансовой подушки безопасности, чаще настроены пессимистично. В странах, где люди чувствуют себя менее защищенными перед непредвиденными расходами, уровень экономического пессимизма выше. Так, в Эстонии ухудшение экономической ситуации ожидает гораздо больше человек – 51% респондентов. При этом в скорое улучшение верят лишь 7% жителей Латвии и 8% жителей Эстонии. Наиболее оптимистичные настроения зафиксированы в Литве. Почти половина жителей страны, 48%, уверены, что смогут покрыть непредвиденные расходы. Ухудшение экономической ситуации в ближайшие 3 месяца ожидают 36% жителей Литвы, тогда как 12% прогнозируют ее улучшение, почти вдвое больше, чем в Латвии и Эстонии. При этом большинство жителей всех 3 стран считают, что в ближайшие 3 месяца экономика останется примерно на нынешнем уровне. Такого мнения придерживаются около половины респондентов в Латвии и Литве и 41% жителей Эстонии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В условиях нехватки человеческих ресурсов здравоохранения нельзя создавать иллюзию, что в каждом небольшом населенном пункте будет доступен полный спектр услуг многопрофильной больницы со всеми специализациями, заявил министр здравоохранения Хасам Абумари после утверждения правительством реформы больничной сети. Этого не происходит ни в одной европейской стране. Более сложные услуги концентрируются там, где можно обеспечить больший опыт, доступность специалистов и более высокую безопасность пациентов, сказал министр. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что неотложная помощь во всех больницах сохранится круглосуточно, а необходимые в повседневной жизни услуги будут доступны как можно ближе к месту жительства людей. Минздрав также указал, что реформа не предусматривает закрытие больниц. К тому же общее финансирование больниц и стационарного здравоохранения также не сокращается. Будет изменено распределение финансирования между услугами и профилями больниц, чтобы оно больше соответствовало потребностям пациентов, объему предоставляемых услуг, мощностям больниц и доступности медицинского персонала. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ренкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. Министерство сообщения поддержало разработанное компанией «Латвия с ВАЛС Цели» решение, которое предусматривает компенсацию роста цен на битум в договорах на строительство государственных автодорог. Это позволит предотвратить риски, связанные с необходимостью пересмотра планов реализации важных объектов инфраструктуры из-за чрезвычайных обстоятельств. На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных автодорог. Министр сообщения Рихард Козловскис отметил, что дорожные строители просили о таком решении еще весной, когда вызванный геополитической ситуацией резкий рост цен уже был ожидаем. И у дорожных строителей, и у государства общая цель – обеспечить, чтобы начатые дорожные работы были завершены качественно и в установленные сроки, чтобы мы могли реализовать все запланированные на этот год строительные работы, подчеркнул министр. По мнению министерства, изменения к договорам допустимы в случаях, когда удорожание объективно обосновано и связано с обстоятельствами, которые ни заказчик, ни подрядчик не могли предусмотреть на момент заключения договора. Министр экономики Виктор Валенис направил письмо в кабинет министров с призывом своевременно начать подготовку к возможной активации мер поддержки в связи с ценами на топливо. В письме министр указал, что стабильная до недавнего времени ситуация на топливном рынке становится все более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь привел к повышению цен на топливо, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность создает риск их дальнейшего роста. Валенис отмечает, что в настоящее время ни один из упомянутых ценовых порогов еще не достигнут. Однако рост цен на топливо ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. По мнению министра, необходимо действовать превентивно, а не ждать наступления кризиса. Ведь разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут создать серьезное политическое, экономическое и социальное давление в период, когда жители и предприниматели уже ощущают существенный рост расходов. Министерство экономики продолжит отслеживать цены на топливо, следить за развитием ситуации на рынках энергоресурсов и при необходимости будет выдвигать на рассмотрение правительства конкретные решения для обеспечения своевременной и эффективной реакции на дальнейший рост цен на топливо. Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосети, в связи с чем во время проверки горячей воды не будет в районах Риги, расположенных на правом берегу Даугавы. Владельцы и управляющие недвижимостью заранее уведомлены о планируемом отключении теплоснабжения. В их обязанности входит информирование владельцев квартир. Владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение своих систем отопления от сети «Рига Силтумс». Для обеспечения безопасности и предотвращения выброса горячего теплоносителя в окружающую среду в случае сбоя сети, жидкость охлаждается до 45 градусов перед гидравлическим испытанием. Следовательно, температура горячей воды снизится уже сегодня вечером. Гидравлическая проверка проводится в течение 1 дня. Водоснабжение будет восстановлено в тот же вечер. Однако в районах, где обнаружено повреждение сети, возможны перебои в подаче горячего водоснабжения до устранения повреждения. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. В четверг, 30 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Несмотря на длительные дискуссии и разногласия между Министерством здравоохранения и представителями отрасли, правительство во вторник утвердило разделение больниц на 3 уровня и профили предоставляемых в них услуг, пересмотрев требования к организации работы и персоналу отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Поправки к порядку организации оплаты услуг здравоохранения вступят в силу 1 января 2027 года. Таким образом, по мнению Министерства здравоохранения, у лечебных учреждений будет время для внедрения предусмотренных изменений. В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних 5 уровней больниц к 3 многопрофильным, региональным и локальным больницам. Наиболее сложные медуслуги планируется сконцентрировать в больницах с соответствующими мощностями, одновременно сохраняя доступность основных услуг как можно ближе к месту жительства населения. Минздрав поясняет, что учитывая выявленную в ходе ревизии госконтроля и проверок Национальной службы здравоохранения нехватку специалистов в региональных больницах, принято решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Чтобы обеспечить более рациональный